Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

с тобой самому.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Доброе утро. О главном. Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая. Мир. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась. Футбол. Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московская «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0. Победитель этой пары сразится со «Спартаком» за Кубок России.
0: Столичный регион.
1: Сегодня в московском регионе температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов. Об этом накануне заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он сообщил, что в теплом секторе Атлантического циклона ожидается переменная облачность, а преимущественно к северу могут пройти небольшой скоротечный дождь и гроза. В середине дня будет теплее, чем в июле.
0: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем». Вы слушали новости, и мы продолжаем наше музыкальное утро. К середине часа будет готова дорожная хроника. И с прогнозом погоды вас также познакомим через несколько минут. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: А теперь о погоде в Москве и Московской области. В четверг, 7 мая, в столичном регионе будет переменная облачность, при этом местами ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 27, ночью температура опустится до 17 градусов тепла. Желаю вам хорошего дня, Дорожное радио, вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожная хроника.
1: Доброго утра, четверга всем. С вами в пути Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: На юге столицы завершается строительство заключительного участка московского скоростного диаметра. Предполагается, что он ускорит движение вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Одной из ключевых точек новой магистрали станет крупная развязка на пересечении Липецкой и Бакинской улиц. Сейчас там возводят опоры и каркас будущей эстакады. Станцию метро «Трубная» салатовые ветки украсили ко Дню Победы. Под сводом разместили праздничные банты и георгиевские ленты. Эти элементы оформления платформы используют третий год подряд. Напомню, что тематические элементы украшения станции «Трубная» также получала на 8 марта, Пасху и Новый год. Центральные набережные столицы Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую ждут ремонтные работы. Там заменят покрытие проезжей части тротуаров, установят современные остановки городского транспорта, а затем озеленят прилегающую территорию. Удачных и безопасных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Погода на Дорожном радио.
1: А сейчас поговорим о погоде в Москве и области. 7 мая в столичном регионе синоптики обещают переменную облачность, местами не исключены кратковременные осадки. Днем до 27 градусов тепла, в ночные часы воздух остынет до плюс 17. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Утро доброе, радио Дорожное, день радио, 7 мая, сегодня четверг, в студии Никита Леонов, и программа «С утра пораньше» на 96.0 FM начинается.
1: Дорожное радио.
0: В Москве 7 часов.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
0: В студии Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она напомнила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений, если Украина атакует Москву в День Победы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию.
1: МИР.
2: В Германии представили план по реформированию Евросоюза. С инициативой выступил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Его план преобразования включает 6 пунктов, в частности, замену принципа единогласия при решении внешнеполитических вопросов голосованием большинства, чтобы предотвратить блокировки со стороны отдельных стран. План также предусматривает ускоренное расширение Евросоюза через поэтапное вступление новых государств.
1: Хоккей.
2: Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. За главный трофей континентальной хоккейной лиги будут бороться ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Команды сыграют в финале впервые с 2009 года. Это был самый первый розыгрыш Кубка. Тогда в решающей серии победили казанцы, и с тех пор они становились чемпионами еще дважды. Однако в прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал «Локомотив». Первый матч в финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» в этом году пройдет в Ярославле 11 мая.
1: Россия.
2: В нашей стране утвердили ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. Он основан на японской методике 5 ступеней 5С. Это сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Например, на этапе сортировки сотрудник должен разделить предметы на рабочем столе на две категории, которые используют часто и периодически. А совершенствование означает, что организация должна создавать источники мотивации для сотрудников и поощрять их за порядок на рабочем месте.
0: Значит, 5С для нормальной работы офиса, а бухгалтерия, в частности, забирает 1С, да?
2: Именно так.
0: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, каждый бухгалтер, я думаю, знает, как работает 1С.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Спасибо, Кирилл, за новости. Давайте смотреть, как работает у нас небесная канцелярия. Обещают нам синоптики сегодня неплохую погоду, даже, может быть, перебор. Потому что днем до 30 в некоторых районах Москвы. Но возможны сегодня дождь и гроза опять. А завтра в пятницу похолодание днем всего плюс 15. Сегодня, еще раз напомню, до 30 градусов.

Это Зара с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. Обсуждаем мы новости, естественно. Вот россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. И, кстати, до конца спад может усилиться еще примерно на 10%, до конца года, естественно. Дорожное радио вместе в пути, впереди. Вот у многих, знаете, майские праздники. Это дачное направление. У нас на Дорожном есть программа «Вечернее направление». Сергею Романову большой привет ведущему. Ну, а дачное направление завтра в пятницу. И, возможно, кстати, завтра серьезные пробки в сторону области из-за приближающихся праздников. Напомню, отдыхаем мы 9, 10 и 11 мая. Дорожное радио «Вместе в пути». Прямо сейчас «Земляне, трава у дома». В студии Никита Ленов до 11 готов составить вам компанию.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Только что смоки в эфире Дорожного радио, ну а теперь давайте мы посмотрим, какие пробки в Москве. Сервис Яндекс.Карты нам сообщает, что в столице в данную минуту 1 балл из 10, то есть дороги почти свободны, но ключевое слово «почти», потому что вот на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный оставите 20 минут. Стоит Пятницкое шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы, много машин скопилось на внутренней стороне МКАДа от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, затор минут на 10, Ленинградка в области от развязки в Молжаниновке до Международного шоссе.
0: Праздник каждый день.
1: Предлагаю поговорить о событиях истории, которые происходили 7 мая. Сегодня отмечается День радио. Все мы дети Попова в некотором роде. Который, кстати, 7 мая в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества и продемонстрировал первый радиоприемник. В 1826 году начались работы по составлению полного собрания законов Российской империи. Эти работы возглавил Михаил Спиранский по указанию императора Николая I, и через несколько лет свод российских законов вышел в 15 томах, но Спиранский за этот труд был удостоен ордена апостола Андрея Первозванного. В 1742 году в Москве были открыты Красные ворота, построенные московским купечеством для въезда на торжества, посвященные коронации императрицы Елизаветы. Сами ворота до наших дней не сохранились, но в Москве по-прежнему существует и площадь Красных ворот, и станция метро называется «Красные ворота». Сегодня, 7 мая, народный артист России, режиссер, сценарист и продюсер Владимир Владимирович Бортко отмечает юбилей. Ему исполняется 80 лет. Известность пришла к Владимиру Бортко после ленты «Блондинка за углом», где снимались Татьяна Догилева и Андрей Миронов. Зрители запомнили, конечно, и другие картины «Мастер и Маргарита», а также сериал «Идиот» по Достоевскому. Но все-таки визитной карточкой Бортко остается фильм, снятый по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
2: Желаю, чтобы все.
3: И вам того же.
0: Праздник каждый день. Реклама.
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Вячеслав Малежик с утра пораньше в эфире Дорожного. 7:25 в Москве. Хорошие спортивные новости. Вратарь парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» наш Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче ПСЖ сыграл в ничью с немецкой «Баварией». В первой встрече ПСЖ одержал победу над соперником со счетом 5-4. Ну и теперь 30 мая финал ПСЖ «Арсенал» в Будапеште, кстати говоря, он состоится. Ну и мы будем болеть за нашего Матвея. Вместе в пути Дорожное радио. Скоро в эфире Алена Апина. «Самолет на Москву» называется песня. Ну а сейчас о прекрасной жизни Ace of Base. 96.0 FM. Программа «С утра пораньше» продолжается.

0: хочется, чтобы самолеты улетали и прилетали строго по расписанию, и потом, чтобы не было проблем с вызовом такси. 7:31 в Москве. Дорожное радио «Вместе в пути». У нас впереди новости транспорта.
1: Дорожная хроника.
0: В студии Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Для тех, кто за рулем.
2: 9 мая в столице будут действовать временные ограничения. С 5 утра перекроют движение транспорта на Новой, Старой и Болотной площадях, а также на Чугунном и Большом Кремлевском мостах. Также в День Победы могут быть временно закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице. Ограничения будут действовать до окончания праздничных мероприятий. Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т-73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы. На Киевском вокзале представили тематический поезд ТП-2ДМ. Состав украсили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он курсирует по четвертому диаметру, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги. Внутри вагонов размещено около 80 тематических плакатов.
0: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. Смотрим, какие пробки в Москве. Вот сервис Яндекс.Карты сообщает, что по-прежнему 1 балл из 10, то есть по-прежнему свободно на дорогах. Но, тем не менее, на МКАДе на внутренней стороне от Липецкой улицы до Варшавки закладывайте минут 20 на преодоление участка.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Обещают синоптики сегодня до 27-28 градусов. Это в Москве, по области даже до 30 кое-где. Но при этом, возможно, гроза, град и гром.
1: С утра пораньше. На Дорожном. Дорожное радио. С Никитой Леоновым.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Я сегодня поздравляю всех слушателей с Днем радио, потому что это и ваш праздник тоже. Без вас. Как мы можем без вас, дорогие друзья? Ну, а отмечается праздник официально с 1945 года, а 7 мая еще в 1895 на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов выступил с докладом и, собственно говоря, продемонстрировал первый радиоприемник. И еще на тему радио. Прямо сейчас очередной актуальный репортаж.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: А вот не ожидали вы услышать мужской голос. Обычно же Юля появляется, тем более объявили то, что специальный репортаж Юлии Лемяцких. Но сегодня день необычный, и доброе утро желаю вам я. Программ-директор Дорожного радио, зовут меня Кирилл Сорокин. Сегодня мы отмечаем День радио. Поэтому у нас сегодня повод особенный, и репортаж решил начать сегодня я. Каждый день наша команда работает для вас, чтобы в эфире звучали свежие новости, любимая музыка и актуальные репортажи. Над ними трудится наш корреспондент Юлия Лемяцких. Она старается, чтобы они были интересными, познавательными. А сейчас, кстати, я передаю слово Юле.
3: Сегодня у нас праздничное утро. Ведь для меня радио – это не просто работа, а возможность, как правильно подметил Кирилл, делиться с вами интересными событиями, поднимать актуальные темы и рассказывать о них в утренних и вечерних репортажах. А благодаря нашим ведущим эфир получается по-настоящему добрым и душевным. А классная музыка задает настроение на весь день. Наш ведущий Никит Леонов, как вы знаете, ведет не только утренние эфиры, но и берет интервью у звездных гостей в программе «Посиделки». И, конечно, он тоже поделился своими мыслями и рассказал, с кем бы хотел побеседовать в субботнее утро.
0: Радио я готов на многое. Готов даже просыпаться черти во сколько и приходить, и в 7 утра уже говорить «Доброе утро, уважаемые слушатели!» Посиделки тоже интересная история. Ну вот кого-то из молодых хочется увидеть, услышать. Может быть, Тони, кстати, наверное, он слушает сейчас Дорожное радио, и давайте считать, что вот это и есть официальное приглашение. Сегодня в эфире Дорожного мы приглашаем Тони к нам на посиделки.
3: Кроме того, мы всегда поддерживаем с вами контакт вне радиоэфира. Старший менеджер социальных сетей Валерия Дроздова расскажет, как связь в интернете делает наше общение еще ближе.
4: Соцсети для радио – это не замена, а скорее продолжение эфира. В эфире мы говорим со слушателем здесь, сейчас. А в соцсетях можем продлить этот контакт, показать, например, закулисье, быстро собрать обратную связь, понять, что аудитории действительно интересно, и дать ей возможность не только слушать, но и участвовать. С появлением соцсетей радио стало более живым и двусторонним. Раньше связь со слушателем была в основном через звонки и сообщения в эфир, а теперь реакция приходит мгновенно. В комментариях, вопросах, репостах, да и даже в личных сообщениях. На самом деле это сделало радио быстрее, ближе и в каком-то смысле честнее. Аудитория сразу показывает, что откликается, а что нет. Самые необычные комментарии обычно запоминаются не формой, а теплом. Например, когда слушатель пишет, что включает нас не ради новостей или музыки, а потому что наш эфир звучит у него дома, как ощущение, что ты не один. Или, например, когда нам пишут обратную связь по нашим ведущим. Это тоже очень ценно, и мы это запоминаем. Для радио это, наверное, один из самых точных и сильных откликов.
3: Ну а я передаю слово программному директору, который расскажет, как можно встретиться со звездами Дорожного радио.
2: В наше время радио – это уже не только музыка, которую слушаете вы каждый день, и программа, а это также социальные сети, о которых сейчас рассказал наш главный специалист Валерия. А, конечно, это еще и встреча с вами, с нашими дорогими радиослушателями. Весной этого года, 22 марта, мы впервые с вами встретились в Москве. Состоялся наш первый концерт «Звезды Дорожного радио». А в декабре этого года мы встретимся уже на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Я открываю вам секрет. В марте 2027 года мы вновь с вами встретимся в лайв-арене на весеннем концерте «Звезды Дорожного радио». Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
3: Хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких.
1: Да.

0: Но давайте мы плакать не будем. Погода ждет нас хорошая сегодня, по крайней мере, в первой половине дня. А во второй, правда, возможен гром, гроза и даже град. Готовимся. Ну и дождь, естественно, тоже возможен. 7:47 в Москве. Доброе утро. Это Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: 2 балла из 10, дороги почти свободны, красота, а тем не менее внутренний МКАД придется здесь постоять от Липецкой улицы до Варшавки. Щелковское шоссе от реки Пехорка, традиционная пробка до поселка Восточный. Новосходнинское шоссе от реки Сходня до Химкинского кладбища, 37 минут. Много машин на Можайском шоссе, от Акулова до улицы Маршала Неделина, это в области.
1: Краткий выпуск новостей.
0: В студии Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро. В России впервые в этом году зафиксирована дефляция. Москвичей вновь предупреждают о возможных ограничениях мобильного интернета. Столица Мексики уходит под землю. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Белые ночи, они уже не за горами. День летнего солнцестояния в 2026 году, кстати, произойдет 21 июня. Самый длинный день и самая короткая ночь. Ну, естественно, любоваться белыми ночами хорошо где-то в северных широтах. Санкт-Петербург. То, что надо. Питеру привет, ну и доброе утро, Москва. Вы слушаете программу «С утра пораньше» на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.
0: 8 часов в столице.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
0: Меня зовут Никита Леонов, а с новостями нас познакомит Кирилл Белов. Тебе слово, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: В России впервые за долгое время зафиксирована дефляция. Согласно данным Росстата, на прошлой неделе цены снизились на 0,02%. Текущая дефляция, первая с августа прошлого года, достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3%. Отдельно в категории плодово-овощной продукции цены снизились почти на 3%. При этом на прошлой неделе незначительно подорожали непродовольственные товары. Некоторые операторы связи вновь предупреждают абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве. Так, в сообщении Мегафона говорится, что в связи с подготовкой массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности. Абонентам рекомендуют использовать Wi-Fi. Напомню, 5 мая жители Москвы и Петербурга столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета. К полудню Минцифры сообщила, что доступ к нему в Москве восстановлен. Россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, такая возможность появится с 1 сентября. Для переноса номера абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Добавлю, сейчас при переезде из одного региона в другой, сохраняя свой номер телефона, человек продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки абонентам нового региона существенно дороже.
1: Мир.
2: Столица Мексики уходит под землю. Согласно данным радарной системы НАСА, который приводит телеканал CNN, уровень проседания Мехико составляет от 10 до 24 сантиметров в год. Отмечается, что причиной ситуации является то, что город расположен на месте древнего озера, которое обеспечивает около 60% питьевой воды для 22 миллионов жителей мегаполиса. Многолетняя активная добыча воды привела к истощению подземных слоев, что вызывает проседание почвы. При этом город продолжает развиваться, а новая инфраструктура создает дополнительное давление на глинистую почву.
0: А есть какая-то надежда? Что остается жителям города Мехико?
2: Надежда есть всегда. Остается радоваться жизни.
0: Да? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Песни петь и танцевать. Что остается? Давайте смотреть на погоду в Москве. Обещают нам переменную облачность, и днем сегодня жара. 27-28 даже градусов. Но не обойдется, видимо, во второй половине дня без дождичка. Дождь будет с громом, возможно, даже с градом.

96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». Закинем удочки на следующую неделю. Мотоудочки 16 мая 2026 года на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве состоится Московский мотофестиваль. Он пройдет уже в 14-й раз. Байкеры встретятся, чтобы пожать друг другу руки, пообщаться и, конечно, открыть мотосезон. А зрителем этого красочного мероприятия может стать абсолютно каждый. Колонна стартует в 13.00 со смотровой площадки на Воробьевых горах. Проедет мототехника по центральным улицам Москвы, в том числе и вдоль Москвы-реки. Ну а завершится парад на том же месте, на Воробьевых горах. Протяженность маршрута составит около 29 километров. Время в пути примерно 40 минут. Гостей праздника, тех, кто придет посмотреть, ждет фудкорт и бесплатная полевая кухня на Воробьевых горах. Поэтому приходите. Билеты и цены, ну, традиционно вход на общегородской московский мотофестиваль свободный. Что еще посмотреть, куда еще сходить в эти майские деньки, скоро расскажем в рубрике «Афиша». Вот Кирилл Белов готовит выпуск, и пока Кирилл готовит, поет для вас, друзья, Олег Газманов.

Как хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

0: 8.14 в Москве, а за окошком месяц май. Хорошая погода, плюс 27 сегодня обещают синоптики. И вот куда можно отправиться, об этом мы расскажем вам в рубрике «Афиша».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: А пока посмотрим, давайте, какие заторы. В Москве 3 балла. Движение вполне себе рабочее. Местами, тем не менее, затруднения. Вот на МКАДе от библиотечного проезда традиционная пробка на внешней стороне МКАДа до Путилковского шоссе 25 минут. Новосходненское шоссе. Здесь тоже придется потолкаться в районе реки Сходня. Внутренняя сторона МКАДа от Липецкой улицы до Варшавки. Тесно с утра пораньше. На Садовом кольце внутренняя сторона от Серпуховской площади до Зубовской улицы 23 минуты.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Куда пойти, что посмотреть, Кирилл Белов знает и советует. Пожалуйста, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Для души.
2: С 14 по 17 мая пройдет фестиваль «Булгаков Фест». Мероприятие позволит глубже погрузиться в литературное наследие писателя. В этом году ключевым событием станет 60-летие со дня выхода первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». В частности, в день рождения писателя 15 мая в нехорошей квартире на Большой Садовой свои двери откроет выставка «Рукописи не горят». Очередная музейная неделя пройдет в Москве с 11 по 17 мая. В эти дни можно бесплатно посетить музей и выставочные залы, оформив электронный билет в сервисе «Мосбилет». В этот раз гости музейной недели увидят предметы вооружения и собрания Ярославского художественного музея в музее «Панораме. Бородинская битва», экспозицию Романовы «Путешествие из Петергофа в Москву», в музей-заповеднике «Коломенское» и многое другое.
1: Зоопарк.
2: Зоопарк можно посетить бесплатно, правда, только с 7.30 до 9 утра. Акция под названием «Ранняя пташка» действует до конца мая. Чтобы воспользоваться предложением, не нужно проходить онлайн-регистрацию. Бесплатный входной билет выдается исключительно в кассах у главного входа и детского зоопарка. Гости смогут увидеть, как преображается зоопарк под лучами весеннего солнца, когда природа только пробуждается, и посетить животных без спешки и суеты.
0: Ну и, кстати говоря, не жарко с утра пораньше обычно бывает. Поэтому милости просим, планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
4: Весна, шашлыки, но я за рулем.
5: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет в Рольф. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: объясните, мама с папой, что к чему.
1: Кристина Арбакайте с утра пораньше в эфире Дорожного радио. Столичные водоемы начали готовить к летнему сезону. Специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор, а также осматривают береговые линии. В Москве на самом деле не так много мест для купания, но они есть. Например, в Серебряном Бору можно искупаться. Там, по-моему, два пляжа. В Тропарёво, насколько я помню, еще есть много мест. И скоро нам сообщат список пригодных пляжей. Ну и в бассейне, кстати говоря, всегда можно искупаться. Справка есть, и вперед. Между прочим, бассейны работают круглый год. Дорожное радио «Вместе в пути». Никита Леонов у микрофона. Скоро Рики Повери, а также Кай Метов.
2: С утра пораньше.
3: Пораньше.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Только что Кайметов, песня про дороги. Ну а пассажирам автобусов и электробусов в Москве вы открыли доступ к бесплатной онлайн-библиотеке. Значит, как пишет агентство, сейчас в библиотеке доступно около 100 книг разных жанров, в том числе и в аудиоформате, это важно. Список будут регулярно пополнять. Вот, например, накануне Дня Победы появились книги о Великой Отечественной войне, а также произведения Михаила Булгакова в честь юбилея. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения великого писателя. Услуга доступна на всех маршрутах автобусов и электробусов. Так что читайте, в том числе и в транспорте.
4: Дорожная хроника.
3: Ну а теперь новости транспорта и дорог. В студии Кирилл Белов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: Читать в общественном, конечно, лучше транспорте. В собственном нужно наблюдать за движением.
3: Ну да, как бы за рулем находиться. А в общественном можно. Хотя тоже, говорят врачи, не самая приятная затея, потому что это вредно для глаз. Но, тем не менее, читайте и слушайте новости.
5: Да, теперь все-таки о ситуации. В восточном округе столицы до 18 июля на отдельных участках Салтыковской улицы закрывают от 1 до 3 полос движения. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Кроме того, из-за ремонтных работ в южном округе Москвы на боковом проезде Автозаводской улицы недоступны 2 полосы движения. Там ограничения будут действовать до 20 июня.
2: Метрополитен.
5: В центре Москвы 9 мая метро перейдет на особый режим работы. С 5:30 утра до окончания перекрытий станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая, Арбатская, синие линии будут открыты только для входа и пересадки. В центре обновят 4 набережные. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы по озеленению. Специалисты обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.
3: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. Давайте смотреть, какие пробки. Вот уже 4 нарисовалась. Местами затруднения. 4 балла из 10. Я про это. Внешний МКАД от Дмитровки до улицы Свободы 29 минут.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Дожди обещают синоптики во второй половине дня, причем дожди с усилением ветра, будет и гроза, будет и гром, и, возможно, даже будет град. Но и днем сегодня до 27 градусов.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ok.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Елена Ваенга в эфире Дорожного радио. 8 часов и 42 минуты в столице. Доброе утро. Пришло тепло и запищали паразиты с хоботками. Я про комариков. Но, впрочем, вот такая серьезная волна комаров в Центральной России ожидается, ну, во второй половине мая, начале июня. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Мариинский. Ученый отметил, что скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погодных условий летом. Когда лето теплое и достаточно влажное, тогда и комары чувствуют себя, в общем-то, неплохо. Между тем, вот, например, этих насекомых никогда не было в Исландии. Причем, вот, скажем, в Гренландии пруд-пруди, а в Исландии раньше не было. Ну, такая вот аномалия, такая вот загадка. Но, тем не менее, они туда тоже добрались в этом году, 2026-м. Но не сами добрались, на самолете. Все как полагается. Самолет, значит, приземлился с комариками. И все, они вылетели и решили там и остаться жить. И теперь свободной от комаров точкой на планете остается лишь Антарктида. В общем, хотите жить без комаров, поезжайте в Антарктиду. Хотя нет, уж лучше вы к нам, наверное. Дорожное радио «Вместе в пути». Далее группа «Цветы».

0: 96.0 FM, Дорожное радио. В Москве 8.49, во Владивостоке 15.49 сейчас. Ну и туда мы сейчас и отправимся.
1: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
2: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России. Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты». Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты сообщает, что в Москве сейчас 4 балла из 10, местами затруднения. Внешний МКАД стоит от библиотечного проезда до Волоколамки 35 минут. Восходнинское шоссе здесь тоже придется потолкаться в пробках. Третье кольцо от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки. Еще Щелковская трасса, традиционная пробка от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пятницкое шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Рад приветствовать Кирилла Белова. Доброе утро. Какие новости?
3: Доброе утро. Список оснований для признания водительских прав недействительными расширят. В России для участников ЕГЭ подготовили подробную инструкцию, а в школах Сингапура разрешат бить детей. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
16: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок.
8: На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
15: Я иду в Каре. А вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kare.com. ООО «Каре». Угарин 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
20: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
21: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Четверг сегодня, 7 мая, День радио, кстати говоря. Всех поздравляю, всех слушателей, потому что это наш общий праздник. В студии Никита Леонов, программа «С утра пораньше» на Дорожном продолжается.
1: Дорожное радио.
0: Без одной минуты 9 в Москве.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: С новостями нас познакомит Кирилл Белов. Тебе слово. Привет.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, авиакомпания «Победа» корректирует расписание. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены. Добавлю, по информации мэра Сергея Собянина, с ночи силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, летевших на Москву. Ограничения вводили в аэропортах Шереметьево и Внуково.
1: Транспорт.
2: Водительские права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Как пишет ТАСС со ссылкой на поправки в закон о безопасности дорожного движения, изменения вступят в силу с марта следующего года. Водитель, который получил уведомление о необходимости такого освидетельствования, должен будет пройти его в течение 3 месяца. Если он не исполнит это требование в указанный срок, права будут считаться недействительными. Для участников ЕГЭ подготовили подробную инструкцию. Согласно рекомендациям Рособорнадзора, который приводит ТАСС, при себе запрещено иметь любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. При этом на экзаменах по некоторым предметам разрешено использовать калькулятор, орфографический словарь, периодическую систему Менделеева и географические карты. Напомню, в этом году основной период ЕГЭ начнется с 1 июня. В школах Сингапура разрешат бить детей.
0: Ничего себе.

0: 96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». Сегодня 7 мая, и вот в такой же день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов выступил с докладом и продемонстрировал первый радиоприемник. Сегодня отмечается День радио. Кстати, официально праздник появился в 1945 году. Всех слушателей, в том числе, поздравляю с Днем радио. И еще о праздниках мы поговорим через минутку.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну а пока посмотрим, какие заторы в Москве. 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. Главные пробки встречаются на МКАДе от Дмитровки до Путилковского шоссе 40 минут. Внутренний МКАД от Профсоюзки до Боровского шоссе. Щелковская трасса от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Третье кольцо на внешней стороне от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады.
1: Праздник каждый день.
0: 7 мая в 1742 году в Москве были открыты Красные ворота, построенные московским купечеством для въезда на торжества, посвященные коронации императрицы Елизаветы. Сами ворота до наших дней не сохранились, понятное дело, но в Москве по-прежнему существует и площадь Красных ворот, и станция метро называется «Красные ворота». В 1940 году Московский государственный университет получил имя основателя Михаила Васильевича Ломоносова. Имя знаменитого ученого университет, конечно, носит и сейчас. И давайте вспомним о том, что сегодня, 7 мая, народный артист России, режиссер, сценарист, продюсер Владимир Владимирович Бортко отмечает юбилей. Ему исполняется 80 лет. Наши поздравления. Известность пришла к Владимиру Бортко после ленты «Блондинка за углом», где снимались Татьяна Догилева и Андрей Миронов. Ну и, безусловно, зрители запомнили и другие картины «Мастер и Маргарита», а также криминальный сериал «Бандитский Петербург», многосерийный фильм «Идиот» по Достоевскому. Но все-таки, согласитесь, наверное, визитной карточкой Бортко остается фильм, снятый по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
2: Желаю, чтобы все.
3: И вам того же.
1: Праздник каждый день. Реклама.
4: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
5: «Окей».
4: Подробности на «ОКМаркет.ру».
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
9: «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
10: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
11: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
12: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
11: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-777-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Это Стас Пьеха с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. 9 часов и 23 минуты в столице. Внимание, в мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В первую очередь это, конечно, касается побережья Северного Ледовитого океана. Это арктическая зона от Мурманской области до Чукотки. В южных районах России снега уже, скорее всего, не будет, заявил специалист. Скорее всего, да? А в Москве что? Ну, похолодает точно на 9 мая. Я, кстати, помню, как пару лет назад, по-моему, на праздник шел парад и снег. Был такое. В этом году хочется верить, что весь снег уже выпал в апреле, и в мае все обойдется. Дорожное радио вместе в пути. У нас скоро веселые ребята. Ну а сейчас Сиси Кетч.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Только что песня группы «Веселые ребята. Автомобили, автомобили». Но пока движение в целом неплохое. На улицах Москвы 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. И внешняя сторона МКАДа от Рязанского проспекта до Щелковского шоссе. Вот здесь пробка на 38 минут. Но серьезные заторы возможны завтра, потому что начнутся как бы дачные пробки, да, дачное направление. Будьте внимательными, выезжайте заранее, как говорится, или после 9 вечера. Но у кого-то дачное направление, у кого-то вечернее направление. Наша программа, которую можно слушать по будням. Сергей Романов, ему большой привет и тоже поздравления с праздником, с Днем Радио.
4: Дорожная хроника.
3: Ну а сейчас новости транспорта от Кирилла Белова, которого я тоже, конечно, поздравляю. Доброе утро.
5: Доброе утро, поздравляю.
2: Для тех, кто за рулем.
5: 9 мая в столице будут действовать временные ограничения. С 5 утра перекроют движение транспорта на Новой, Старой и Болотной площадях, а также на Чугунном и Большом Кремлевском мостах. Также в День Победы могут быть временно закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице. Ограничения будут действовать до окончания праздничных мероприятий.
2: Общественный транспорт.
5: Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т-73. Теперь автобусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы. На новом маршруте организованы удобные пересадки на оранжевую и серую линии метро, а также на наземном транспорте. На Киевском вокзале представили тематический поезд ЭП-2ДМ. Состав украсили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он курсирует по четвертому диаметру, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги. Внутри вагонов размещено около 80 тематических плакатов.
3: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Синоптики обещают нам сегодня жаркий денек до 27-28 даже градусов, но вечером возможен гром, град, гроза, ну и дождь, естественно.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

9:41 в столице. Доброе утро. 38% россиян планируют в 2026 году подрабатывать летом. Из них 23% выходят на подработку каждый летний сезон, а 16% планируют впервые найти дополнительный заработок. Это свежие данные статистики. Большинство ищет так называемую удаленную подработку, 62%. Ну там IT, дизайн, копирайтинг или маркетинг. На втором месте по популярности упаковка и складская работа. Такой вид деятельности выбирают 22%. При этом 11% россиян рассматривают подработку, ну, скажем так, в сфере активного труда, ремонт, клининг, бытовые услуги. 10% собираются подрабатывать, ну, как бы, в таких услугах, как бьюти-процедуры или приготовление еды на заказ. Вот так вот. Вы знаете, я хочу пожелать, чтобы работа и подработка приносили вам радость. Ну, когда приходит смс-ка, что зарплата пришла, а с подработкой такая смс-ка может приходить чаще, улыбка как-то сама появляется на устах. Дорожное радио, 96.0 FM, в студии Никита Леонов. У нас прямо сейчас Дмитрий Маликов. «Девушка в кокошнике».

0: 96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». Стиви Вандер только что у нас в эфире. Ну а далее наша новая рубрика «Слово моим коллегам».
1: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
2: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027-м. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: В Москве без 10-10. Свежая информация от сервиса Яндекс.Карты. В городе в данную минуту 4 балла из 10. На третьем кольце на внутренней стороне придется потолкаться от Автозаводской улицы до Шмидтовского проезда. Внешний МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. А также тесно на третьем кольце от Звенигородского шоссе до Савеловской эстакады. И Садовое кольцо. Здесь тоже есть ограничения. От Садовнической набережной до Зубовской улицы. Это внутренняя сторона Садового кольца.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету. В России впервые за долгое время зафиксирована дефляция. Россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Об этих и других новостях подробнее в начале следующего часа.
1: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
7: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше розыгрыши поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Юлия Савичева, Believe Me. С утра пораньше эта песня прозвучала у нас на дорожном. А в следующем часе Дима Билан. Он что-то споет на родном. Так называется его песня, что-то на родном. А еще ждет вас Хадвей и Михаил Шуфутинский. Дорожное радио вместе в пути. Меня зовут Никита Леонов. С добрым утром.
1: Дорожное радио.
0: 10:01.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: С новостями нас познакомит Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: В День Победы в Москве ограничат доступ к мобильному интернету. Пользователям не будут доступны сайты из белого списка. Кроме того, не будут отправляться СМС-сообщения. Об этом сообщили в Минцифры. Там отметили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. При этом мобильный интернет и связь в Москве останутся доступными 7 и 8 мая. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В России впервые за долгое время зафиксирована дефляция. Согласно данным Росстата, на прошлой неделе цены снизились на 0,02%. Текущая дефляция, первая с августа прошлого года, достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3%. При этом на прошлой неделе незначительно подорожали непродовольственные товары. Россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, такая возможность появится с 1 сентября. Для переноса номера абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Добавлю, сейчас при переезде из одного региона в другой, сохраняя свой номер телефона, человек продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки абонентам нового региона существенно дороже.
1: Железная дорога.
2: Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России. Это следует из утвержденной правительством концепции развития пригородных ЖД-перевозок. Документ также предусматривает повышение транспортной доступности, качества и безопасности перевозок, обновление подвижного состава и цифровизацию отрасли.
0: Для меня, знаешь, такое воспоминание. Электричка что-то интересное, и мороженое предложат, и песенку споют, и продадут что-то такое, что никогда не купишь. А вот в электричке самое оно как бы... Сейчас, по-моему, как-то карабинников стало поменьше, да?
2: Я не видел, ты когда задал этот вопрос за эфиром, я вспомнил, что вообще давно их не видел.
0: А пользуешься регулярно электричками, электронами,
2: Ярославское направление.
0: Ярославское направление, все. Да. А как там с подвижным составом сейчас?
2: Обновляется.
0: Угу.
2: Ощутимо. То есть... Иволги новые ходят регулярно.
0: Полетели уже, да. Иволги. Скоро и ласточки полетят.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Спасибо, Кирилл, за новости. Давайте посмотрим, какая погода. Погода. Весенние ласточки могут радоваться. По крайней мере, с утра пораньше тепло и солнечно. Но днем погодка начнет портиться. Ближе к вечеру обещают синоптики и дождь. Причем и гром, и град. Все это вместе, все это возможно.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: с тобой.
1: Это Михаил Шуфутинский с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. Обсуждаем новости. Вот российским автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автомобилистов. Также у водителя под рукой должны быть контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Ну, в общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Со страховкой, если что, лучше все свое носить с собой. Ну, в данном случае, возить с собой, чтобы потом не было проблем. «Вместе в пути» – Дорожное радио. У нас скоро «Хадвей». В этом часе также рубрика «Афиша». Ну, а сейчас что-то на родном. Дима Билан. –

0: Это Hardway с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. Ну а через минуту ждет вас рубрика «Афиша». В эти майские деньки можно отправиться. Много есть прекрасных мест. Конкретные пожелания и рекомендации от Кирилла Белова. Через минуту, пока посмотрим на пробки.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты нам сообщает, в городе в данную минуту 4 балла из 10. Главные заторы мы встречаем с утра пораньше на внешней стороне МКАДа от Ленинградки до Путилковского шоссе. Также много машин скопилось на третьем кольце от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Стоит Садовое кольцо на внешней стороне от Высокоярусского моста до Олимпийского

0: проспекта на внутренней от Садовнической набережной до Зубовской улицы. Объехать серьезные четырехбальные пробки и преследование в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресс». Они не зависят от заторов на дорогах, погоды за окном и времени года. Цена билета при этом всегда фиксированная. До Шереметьево можно добраться на поездах от Белорусского и Савеловского вокзалов, Окружной, Лианозово и других станций МЦД-1, а также на экспресс-автобусах от метро Ховрино. В Домодедово поезда отправляются от Павелецкого вокзала, со станции Верхние Котлы и экспресс-автобусы от метро Домодедовская.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Ну и теперь слово Кириллу Белову. Доброе утро.
2: Доброе утро. Для души. С 14 по 17 мая пройдет фестиваль «Булгаков Фест». Мероприятие позволит глубже погрузиться в литературное наследие писателя. В этом году ключевым событием станет 60-летие со дня выхода первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». В частности, в день рождения Булгакова, 15 мая, в нехорошей квартире на Большой Садовой, свои двери откроет выставка «Рукописи не горят».
1: Зоопарк.
2: Московский зоопарк можно посетить бесплатно, правда, только с 7.30 до 9 утра. Акция под названием «Ранняя пташка» действует до конца мая. Чтобы воспользоваться предложением, не нужно проходить онлайн-регистрацию. Бесплатный входной билет выдается исключительно в кассах у главного входа и детского зоопарка. Гости смогут увидеть, как преображается зоопарк под лучами весеннего солнца, когда природа только пробуждается, и посетить животных без суеты и спешки. Очередная музейная неделя пройдет в Москве с 11 по 17 мая. В эти дни можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы, оформив электронный билет в сервисе «Мосбилет». В этот раз гости музейной недели увидят предметы вооружения из собрания Ярославского художественного музея в музее «Панораме. Бородинская битва», экспозицию «Романовы. Путешествие из Петергофа в Москву» в музее-заповеднике «Коломенское» и многое другое.
0: Спасибо, Кирилл. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в «Рольф». Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Стенет» в «Рольф». «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АОППК, за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Юрий Антонов. Этим утром в эфире Дорожного радио. 10 часов и 25 минут в Москве. Внимание, Аэрофлот запретил заряжать телефоны от пауэрбанков в самолете и сдавать их в багаж тоже теперь запрещено. Устройство можно перевозить только в ручной клади. Максимум 2 аккумулятора до 160 ватт. Вот такая история. Вместе в пути. Дорожное радио. Меня зовут Никита Леонов. Я с удовольствием составлю вам компанию до 11 утра. Ну и прямо сейчас тоже с удовольствием поставлю группу Hi-Fi. А мы любили.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 10:32 в Москве. Сегодня плотное движение. С утра пораньше 4 балла. И вот, например, Садовое кольцо буксует на внутренней стороне. От Садовнической набережной до Зубовской улицы оставите полчаса на этом участке.
4: Дорожная хроника.
3: Еще больше транспортных новостей у Кирилла Белова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: В восточном округе столицы до 18 июля на отдельных участках Салтыковской улицы закрывают от 1 до 3 полос движения. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Кроме того, из-за ремонтных работ в южном округе Москвы на боковом проезде Автозаводской улицы недоступны 2 полосы движения. Там ограничения будут действовать до 20 июня.
2: Метрополитен.
5: Метро в центре Москвы 9 мая перейдет на особый режим работы. С 5:30 утра до окончания перекрытий станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая, Арбатская, Синие линии будут открыты только для входа и пересадки. В праздники меры безопасности будут усилены, поэтому возможны ситуативные ограничения. В центре обновят 4 набережные. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы по озеленению. Специалисты обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.
3: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Синоптики сообщают, что сегодня во второй половине дня погодка начнет портиться. Дождь, гроза и гром, а также град. Это все возможно, но днем будет тепло до 27 градусов.
6: С утра пораньше.
2: На Дорожном.
6: Дорожное радио.
2: С Никитой Леоновым.

0: остаться.
1: 10:42 в Москве. День радио сегодня. Я поздравляю всех слушателей Дорожного с этим событием, потому что мы работаем для вас, дорогие друзья. Это сейчас мы выходим в эфир на FM-волнах 96.0, например. В 1895 году Александр Попов с помощью азбуки Морзе транслировал сообщение «Генрих Герц» на расстоянии 250 метров. Это сообщение стало символической данью уважения немецкому физику, который, кстати, экспериментально доказал существование электромагнитных волн. Ну и с тех пор, естественно, радио существенно изменилось. Очередной актуальный репортаж прямо сейчас в эфире «Дорожного».
2: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
3: А вот не ожидали вы услышать мужской голос. Обычно же Юля появляется, тем более объявили то, что специальный репортаж Юлии Лемяцких. Но сегодня день необычный, и доброе утро желаю вам я, программ-директор Дорожного радио. Зовут меня Кирилл Сорокин. Сегодня мы отмечаем День радио. Поэтому у нас сегодня повод особенный, и репортаж решил начать сегодня я. Каждый день наша команда работает для вас, чтобы в эфире звучали свежие новости, любимая музыка и актуальные репортажи. Над ними трудится наш корреспондент Юлия Лемяцких. Она старается, чтобы они были интересными, познавательными. А сейчас, кстати, я передаю слово Юле.
4: Сегодня у нас праздничное утро. Ведь для меня радио – это не просто работа, а возможность, как правильно подметил Кирилл, делиться с вами интересными событиями, поднимать актуальные темы и рассказывать о них в утренних и вечерних репортажах. А благодаря нашим ведущим эфир получается по-настоящему добрым и душевным. А классная музыка задает настроение на весь день. Наш ведущий Никит Леонов, как вы знаете, ведет не только утренние эфиры, но и берет интервью у звездных гостей в программе «Посиделки». И, конечно, он тоже поделился своими мыслями и рассказал, с кем бы хотел побеседовать в субботнее утро.
1: Ради радио я готов на многое. Готов даже просыпаться черти во сколько и приходить, и в 7 утра уже говорить «Доброе утро, уважаемые слушатели!» «Посиделки» тоже интересная история. Ну вот кого-то из молодых хочется увидеть, услышать. Может быть, Тони, кстати, наверное, он слушает сейчас Дорожное радио, и давайте считать, что вот это и есть официальное приглашение. Сегодня в эфире Дорожного мы приглашаем Тони к нам на посиделки.
4: Кроме того, мы всегда поддерживаем с вами контакт вне радиоэфира. Старший менеджер социальных сетей Валерия Дроздова расскажет, как связь в интернете делает наше общение еще ближе.
5: Соцсети для радио – это не замена, а скорее продолжение эфира. В эфире мы говорим со слушателем здесь, сейчас. А в соцсетях можем продлить этот контакт, показать, например, закулисье, быстро собрать обратную связь, понять, что аудитории действительно интересно, и дать ей возможность не только слушать, но и участвовать. С появлением соцсетей радио стало более живым и двусторонним. Раньше связь со слушателем была в основном через звонки и сообщения в эфир, а теперь реакция приходит мгновенно. В комментариях, вопросах, репостах, да и даже в личных сообщениях. На самом деле это сделало радио быстрее, ближе и в каком-то смысле честнее. Аудитория сразу показывает, что откликается, а что нет. Самые необычные комментарии обычно запоминаются не формой, а теплом. Например, когда слушатель пишет, что включает нас не ради новостей или музыки, а потому что наш эфир звучит у него дома, как ощущение, что ты не один. Или, например, когда нам пишут обратную связь по нашим ведущим. Это тоже очень ценно, и мы это запоминаем. Для радио это, наверное, один из самых точных и сильных откликов.
4: Ну а я передаю слово программному директору, который расскажет, как можно встретиться со звездами Дорожного радио.
3: В наше время радио – это уже не только музыка, которую слушаете вы каждый день, и программа, а это также социальные сети, о которых сейчас рассказал наш главный специалист Валерия. А, конечно, это еще и встреча с вами, с нашими дорогими радиослушателями. Весной этого года, 22 марта, мы впервые с вами встретились в Москве. Состоялся наш первый концерт «Звезды Дорожного радио». А в декабре этого года мы встретимся уже на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. И открываю вам секрет. В марте 2027 года мы вновь с вами встретимся в Лайф-арене на весеннем концерте «Звезды Дорожного радио». Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
4: Хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких. Дорожная.

0: 10:50 в Москве. Доброе утро. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ стартует в этом году, сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Кто бы мог подумать, а вот, однако.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну а теперь давайте смотреть, какие пробки в Москве. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что 4 балла из 10 местами затруднения на МКАДе от Липецкой улицы до Ясенева 32 минуты на внутренней стороне. Внешняя сторона МКАДа забита от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Стоит Садовое кольцо сегодня от Верхней Сыромятнической улицы до Тверской 52 минуты. Это внешняя сторона Садового кольца.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Выпуск подготовил Кирилл Белов. Пожалуйста, доброе утро.
2: Доброе утро. МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. В Германии представили план по реформированию Евросоюза. Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай. Только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
15: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
15: Я иду в «Кари», а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2024 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Кугарина, 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Да жму я!
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

96.0 FM, Дорожное радио. Завтра, 8 мая, отмечается День Красного Креста и Красного Полумесяца. Мы об этом поговорим. Также я буду сообщать вам о погоде, пробках. Отметим пятницу. Это будет пятница перед длинными выходными. Ну и, конечно, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше на 96.0 FM в эфире Дорожного радио. Искренне ваш Никита Леонов. Пока.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: 11 часов московское время. В студии с выпуском новостей Кирилл Белов. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она напомнила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений, если Украина атакует Москву в День Победы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию.
2: Мир.
1: В Германии представили план по реформированию Евросоюза. С инициативой выступил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Его план преобразования включает 6 пунктов, в частности, замену принципа единогласия при решении внешнеполитических вопросов голосованием большинства, чтобы предотвратить блокировки со стороны отдельных стран. План также предусматривает ускорение расширения Евросоюза через поэтапное вступление новых государств.
2: Хоккей.
1: Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. За главный трофей континентальной хоккейной лиги будут бороться ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Команды сыграют в финале впервые с 2009 года. Это был самый первый розыгрыш Кубка. Тогда в решающей серии победили казанцы, и с тех пор они становились чемпионами еще дважды. Первый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» в этом году пройдет в Ярославле 11 мая.
2: Россия.
1: В нашей стране утвердили ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. Он основан на японской методике 5 ступеней. Это сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Например, на этапе сортировки сотрудник должен разделить предметы на рабочем столе на две категории, которые используют часто и периодически. А совершенствование означает, что организация должна создавать источники мотивации для сотрудников и поощрять их за порядок на рабочем столе. Слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Рубрика «На дорожном радио».
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104 779 687 64 89. Щелково. Пролетарский проспект.

0: старше 18.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2G с АТО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете.
4: Еще чего, мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Для аннулирования водительских прав в России появятся новые основания. Если водителю назначено медосвидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, россиянин должен пройти его в течение 3 месяцев. Нарушение этого срока повлечет аннулирование водительского удостоверения. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Об этом пишет РИА Новости.
0: Россия.
1: В Кемеровской области из шахты «Алардинская» эвакуировали 110 человек. Датчики из шахты зафиксировали превышение уровня угарного газа. Произошло задымление. Добыча угля на шахте приостановлена. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Минимальная стоимость строительства дома под ключ в России в этом году 3,5-4 миллиона рублей. Это небольшое одноэтажное строение площадью 80-100 квадратных метров. Более массовый и востребованный сегмент формируется в диапазоне 8-15 миллионов рублей. Речь о доме на 100-160 квадратов. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по загородному строительству Максим Филисеев.
0: Столица.
1: В городе устроит праздник для поклонников легендарной автомобильной марки «Москвич». 16 мая в районе Самокатной улицы состоится юбилейный 20-й автофестиваль «День истинного москвичевода». Гостей ждут тематические викторины и конкурсы, творческие задания для детей, розыгрыши призов. Также наградят ветеранов АЗЛК. Вход на фестиваль свободный. Праздник начнется в 13 часов.
0: Транспорт.
1: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фитсервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть.
2: Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
7: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
6: Разбирается в политике, в финансах.
7: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
6: Да, он просто топ.
8: Девчонки, не меня обсуждаете.
6: Еще чего. Мы про телеканал 360.
9: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
11: Дорожное радио.

0: on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Кирилл Белов.
2: Для тех, кто за рулем.
1: 9 мая в столице будут действовать временные ограничения. С 5 утра перекроют движение транспорта на Новой, Старой и Болотной площадях, а также на Чугунном и Большом Кремлевском мостах. Также в День Победы могут временно закрыть подземные пешеходные переходы на Тверской улице. Ограничения будут действовать до окончания праздничных мероприятий.
2: Общественный транспорт.
1: Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т-73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы. На новом маршруте организованы удобные пересадки на оранжевую и серую линии метро, а также на наземный транспорт. На Киевском вокзале представили тематический поезд ТП-2ДМ. Состав украсили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он курсирует по четвертому диаметру, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги. Внутри вагонов размещено около 80 тематических плакатов.
2: В дорогу.
1: Сейчас в Москве плюс 24, в течение дня воздух прогреется до 28 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Завтра Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Поговорим об этом в эфире, а еще я сообщу о погоде, пробках, Москва будет выезжать на длинные выходные, ну и также мы послушаем только хорошую музыку. Встречаемся в пятницу, 8 мая, с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Дорожное радио представляет. Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
1: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
1: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она напомнила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений, если Украина атакует Москву в День Победы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Напомню, Минобороны нашей страны объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В Германии представили план по реформированию Евросоюза. С инициативой выступил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Его план преобразования включает 6 пунктов. В частности, замену принципа единогласия при решении внешнеполитических вопросов голосованием большинства, чтобы предотвратить блокировки со стороны отдельных стран. План также предусматривает ускоренное расширение Евросоюза через поэтапное вступление новых государств. Для участников ЕГЭ подготовили подробную инструкцию. Согласно рекомендациям Рособорнадзора, которые приводит ТАСС, при себе запрещено иметь любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. При этом на экзаменах по некоторым предметам разрешено использование калькулятора, орфографического словаря, периодической системы Менделеева и географических карт. Напомню, в этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день будут сдавать историю, литературу и химию. Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. За главный трофей континентальной хоккейной лиги будут бороться ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Команды сыграют в финале впервые с 2009 года. Это был самый первый розыгрыш Кубка. Тогда в решающей серии победили казанцы, и с тех пор они становились чемпионами еще дважды. Однако в прошлом году Кубок Гагарина завоевал «Локомотив». Первый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» в этом году пройдет в Ярославле 11 мая. Водительские права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС со ссылкой на поправки в закон о безопасности дорожного движения, изменения вступят в силу с марта следующего года. Водитель, который получил уведомление о необходимости такого освидетельствования, должен будет пройти его в течение 3 месяца. Если он не исполнит это требование в указанный срок, права будут считаться недействительными. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: Электронные билеты на электрички в 2035 году будут продаваться по всей России. Подробнее об этом совсем скоро в эфире Дорожного радио.
0: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет. Программа «Общественный транспорт». Москва. Что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Электронные билеты на электричке в 2035 году будут продаваться по всей России. Об этом накануне заявили в Кабинете министров. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития пригородного железнодорожного сообщения. В 2025 году электрички в стране перевезли более миллиарда пассажиров. И, кстати, пассажиропоток в стране растет. Глава правительства говорил о том, что необходимо своевременно обновлять инфраструктуру и подвижной состав. Кстати, сейчас средний возраст вагонов в России составляет 13 лет. Это соответствует нормам. Но нам, пассажирам, конечно, приятно ехать в вагоне, где и кресло мягкое, с подголовником, и кондиционер работает, и телефон можно подзарядить. Надо заметить, что такие составы ходят и сейчас. И не только в московском регионе. Ну и хотелось бы, чтобы их становилось все больше и больше.
0: Легенды.
1: Электропоезд «Победа» совершил праздничный рейс на МЦД-4 перед 9 мая. Тематическая электричка проследовала от станции «Железнодорожная» до Белорусского вокзала. Перед тем, как электропоезд отправился в первую поездку, в сквере, на станции отправления, состоялся праздничный митинг, на котором волонтеры и ветераны развернули георгиевскую ленту, длина которой составила 30 метров.
0: Новости транспорта.
1: Обновленный тематический поезд, посвященный Вологодской области, начал курсировать на Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. В его вагонах пассажиры узнают о главных туристических местах региона, например, о том, где можно посмотреть на памятник Ивану Грозному. Кроме того, прямо в поезде покажут самое большое письмо на почте Деда Мороза и расскажут, чем можно заняться на вотчине волшебника. На сегодня все. Всем удачи на дорогах и вашем жизненном пути. В студии был Никита Леонов. Пока.
0: Общественный транспорт.
2: Осторожно, двери закрываются.
0: Москва, что нового? По будням в 13:30 только на

0: завтра Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Поговорим об этом в эфире, а еще я сообщу о погоде, пробках, Москва будет выезжать на длинные выходные, ну и также мы послушаем только хорошую музыку. Встречаемся в пятницу, 8 мая, с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
18: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Доброго дня всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Басманном районе ряд ограничений введут 11 мая. С этого дня из-за реконструкции инженерных сетей одну полосу перекроют в Малом Спасо-Глинищевском переулке и на участке Большого Спасо-Глинищевского. Сохранятся эти ограничения до 7 июня. Новую трамвайную линию начали строить на востоке Москвы. Она протянется до района Ивановская от действующих путей у 3-й Владимирской до улицы Столяров. Ожидается, что курсировать здесь будут два трамвайных маршрута. Прямой от Московской кольцевой в центр между Ивановским и Курским вокзалами. Второй трамвайный маршрут свяжет район Ивановская через метро «Шоссе энтузиастов» с одноименной станцией МЦК. 9 мая в столице будут действовать ограничения движения. Колонны техники в этом году на Красную площадь идти не будут. Однако с 5 утра 9 числа закрыты будут Новая, Старая и Болотная площади, Чугунные и Большой Кремлевские мосты. На Тверской улице в День Победы временно могут закрывать подземные пешеходные переходы. Ограничения снимут по окончании праздничных мероприятий.
0: Здорово!
1: Жарко сейчас в Москве и Московской области. Плюс 26-28 градусов тепла. Переменная облачность. В течение дня местами небольшие дожди и грозы. Сопровождаются они сильным западным ветром до 17 метров в секунду. Сегодня могут пригодиться не только солнцезащитные очки, но и зонтик или непромокаемая куртка. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте рекомендуемые дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
5: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
6: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
5: Разбирается в политике, в финансах.
6: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
5: Да, он просто топ.
7: Девчонки, не меня обсуждаете.
5: Еще чего, мы про телеканал 360.
8: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
2: Дорожное радио.
10: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Поднять якорь.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтобы и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал. Путешествие через века и вершины», который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу, свежесваренный кофе для отличного настроения и выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании Artigo Development. Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ok.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио. Редактор

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало?
4: мало ел. Поднажми!
17: Дожму я!
4: На газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
20: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только...

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути, в студии Дорожного радио. Александр Гранин.
0: Дороги.
1: На западе Москвы изменилась схема движения. Это связано со строительством тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро. Для водителей недоступна часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Микининского проезда. Кроме того, на дублере Митинской улицы на время ограничений действует одностороннее движение.
0: Парковка.
1: Парковки в городе будут бесплатными 9 и 11 мая, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в Москве в своем обычном режиме все праздничные дни.
0: Средства индивидуальной мобильности.
1: Арендовать самокат в столице можно по карте «Тройка». Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, проездное нужно привязать к аккаунту. При этом оплата будет производиться с банковской карты. Напомню, в столице до 9 мая включительно действует ограничение мобильного интернета.
0: В дорогу.
1: Сейчас в Москве около плюс 26, облачно с прояснениями. Завтра в столице ожидается до 17 тепла. Согласно прогнозам, возможны дожди. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
5: Но плюс. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
6: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе Глобус.
5: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. О, Гиперглобус. ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
7: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
8: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
7: Разбирается в политике, в финансах.
8: И делится лучшими местами Подмосковья.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Музыкальные новости.
5: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного». Радио. Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: ее коллекции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: На дорожном радио далее Татьяна Куртукова, Анжелика Варум, Сайлен Сокол. Поговорим о столичной погоде. Похолодание придет уже завтра на все предстоящие выходные. И в начале часа, как всегда, время новостей. Столичный мэр сообщил об отражении атаки уже 43 направлявшихся к Москве беспилотников. В аэропортах снова задержки и закрытия. Наша корреспондентка, например, сообщает, что ее везут из Внуково в Шереметьево. В Сочи тоже перебои с работой аэропорта. Ну а в целом СМИ сообщают о 8 аэропортах по стране, что сегодня периодически не работают. Но есть и позитив. Росстат обнаружил снижение потребительских цен на этой неделе, на прошлой неделе, на предыдущей неделе, и сообщил об этом вчера поздним вечером. Инфляция сменилась дефляцией в 0,2%. Это произошло впервые с августа прошлого года. Ну а значит, выше вероятность очередного снижения ключевой ставки и повышения доступности кредитов. Какие еще новости приносят четверг, узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 4 часа дня в столице.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях четверга. Александр Гранин, добрый день.
2: Добрый день, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: О главном.
2: В Кремле прокомментировали дополнительные меры безопасности. Отвечая на вопрос, принимаются ли какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности российского президента на фоне угроз Украины сорвать парад Победы 9 мая, его пресс-секретарь ответил «безусловно». Пескова цитирует агентство РИА Новости. Кроме того, он напомнил о том, что объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать с 8 и 9 мая.
1: Москва.
2: Тем временем Минцифры предупредили столичных жителей об ограничениях мобильного интернета на 9 мая. Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будет временно ограничен. Говорится в сообщении министерства, его цитирует РИА Новости. Отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать в своем обычном режиме. Агентство напоминает, ранее сообщалось, что 7 и 8 мая мобильный интернет в Москве будет работать штатно, однако введение ограничений возможно в случае угроз безопасности.
1: Россия.
2: Между тем, в стране зафиксировали рекордный интерес к бумажным картам. На фоне ограничений в работе интернета среди россиян увеличился спрос на литературу в категории «Атласы» и «Карты автодорог». Продажи возросли на 55% в сравнении с прошлым годом, передают ТАСС со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что тенденция к возвращению бумажных носителей наметилась еще несколько лет назад. Так, если в 2022 году ниша сократилась на 5% в денежном выражении, то уже в 2023 произошел серьезный скачок на 31%, а в 2024 активный рост продолжился.
1: Интересные факты.
2: Среди россиян растет интерес к китайскому языку, причем как среди детей, так и среди взрослых. Однако, по словам экспертов, китайский по многим причинам является самым сложным для изучения. Например, в китайском отсутствует алфавит, в нем есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Все это делает его одним из самых непростых для изучения, рассказал преподаватель китайского, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков. По словам специалиста, дети начинают осваивать язык с рождения, поэтому им изучение дается попроще. Однако при этом все зависит от индивидуальных возможностей. Есть риск перегрузить ребенка. Эксперт цитирует газету.ру и напоминает, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Потребление книг на китайском увеличилось в нашей стране в 2,5 раза в сравнении с 2024 годом.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Как синоптики и прогнозировали, сегодня случилось ужарение. В эти минуты некоторые термометры на улицах столичных показывают плюс 28 градусов, в центре Москвы плюс 27 градусов, и синоптики прогнозируют в дальнейшем перемену в нашей погоде. Уже завтра похолодает, ну а на выходных праздничных станет и того холоднее. Ожидается, что сегодня не исключен кратковременный дождь или гроза, ливневый дождь возможен в вечерние часы. В ночные часы плюс 15-16 градусов. Завтра днем будет холодать, и к вечеру температура съедет до 11 градусов. Возможны дожди вновь небольшие. В субботу плюс 10-13.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление обнести банкоматы и кассы взяли россияне и запасаются наличными рекордными темпами. За только что минувший апрель объем наличных средств в обращении в России увеличился на 607 миллиардов рублей, пишет РБК после анализа данных Банка России. Если не учитывать декабри последних лет, в которые спрос на наличные традиционно высок перед сезоном поездок и отпусков, перед праздничными поездками, то без декабрей за прошлогодние кварталы. В минувшем апреле объем наличных в обращении увеличился на максимальную сумму аж с сентября 2022 года. Суммарно теперь объем наличных средств в обращении у россиян в 19,5 триллионов рублей оценивается. Много это или мало? Вот вам цифра для сравнения. Расходы федерального бюджета на этот год запланированы в 44 примерно триллиона рублей, то есть на руках у россиян почти что половина годового бюджета страны. В виде наличных. Центробанки уже комментировали, рост спроса на наличные может быть связан с перебоями в работе интернета, который побуждает население и бизнес формировать запас наличных денег на осуществление текущих платежей. Но и в самом деле, на этой неделе уже пропадал мобильный интернет в Москве, многие банкоматы работают через мобильный же опять интернет, а значит, в такие моменты и банкоматы не выдают наличных, и расплатиться нельзя ни через телефон, ни снять в соседнем банкомате. И Яндекс рекомендует заказывать в такие моменты такси по телефону и расплачиваться с водителями наличными. Как мы уже рассказывали только что в новостях, а вы наверняка уже за день слышали об этом, пропадет интернет в Москве и 9 мая. Так что, наверное, к этим 19,5 триллиона рублей на руках еще в ближайшие дни сколько-то добавится. И россияне запасутся наличными и на предстоящие праздники еще. Но где здесь запасание наличными на случай отключения интернета, а где здесь, например, уход в серую зону, в серый бизнес на фоне роста налогов, сложно понять. Но так или иначе, объем наличности на руках у населения добрался до отметки в 19,5 триллионов рублей, продолжает расти. Сайлент Сокол впереди, Татьяна Куртукова сейчас, через 5 минут, взглянем на московские заторы и пробки.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Местами встречаются затруднения в целом движения. Рабочие сейчас по данным Яндекс.Карт 2 балла. И задержаться можно на 25 минут на Ярославском шоссе. От поворота на Красноармейск до поворота на Костино 9 км в час движения. Длина затруднения 4 км на 25 минут. Еще на полчаса затруднения на МКАДе. Внешняя сторона от Белой дачи до Рязанского проспекта 13 км в час движения. Остальные затруднения незначительные. 2 балла.
0: Реклама. Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с

0: 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
4: Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
6: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
5: Разбирается в политике, в финансах.
6: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
5: Да, он просто топ.
7: Девчонки, не меня обсуждаете.
5: Еще чего. Мы про телеканал 360.
8: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
10: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление на рост цен давно взяла Россия. Такое явление, как дефляция, для многих даже звучит загадочно. А что это такое? А это обратная инфляция, то есть росту цен их снижение. И за предыдущую неделю, впервые с конца августа прошлого года, то есть впервые более чем за полгода, Росстат обнаружил в нашей стране снижение потребительских цен. Немного, всего на 0,2%, но и этого более полугода не наблюдалось. А значит, растет вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, может быть, более существенного снижения, чем мы привыкли, не на 50 базисных пунктов, как на многих последних заседаниях, а сразу, например, на 100 базисных пунктов. Может быть, на следующем заседании Центробанка вместо 14,5 ставку сделают уже не 14, а 13, например, с половиной процентов годовых. Ну, а значит, кредиты станут доступнее, как ипотечные, так и автомобильные. Правда, и на вкладах деньги станет держать невыгоднее в банках. Впрочем, если посмотреть таблицу Росстата за прошлую неделю, то можно увидеть в ней, что цены в основном все-таки немного подрастали, нежели снижались. Просто огурец и помидор заметно подешевели и помогли индексу цен уйти в дефляцию. Помогли также этому яйца куриные, они подешевели за неделю на 1%. Колбасы вареные и рис, на них тоже цены снизились. И свинина, и сосиски. Российские сардельки тоже подешевели за неделю на 0,3%. Ну а среди непродовольственных товаров меньше стали цены на телевизоры, на электропылесосы, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани тоже подешевели. Ну а еще Росстат обнаружил, что подешевели кроссовые туфли для детей. Ну то есть, по-русски говоря, кроссовки. В общем, какие-то товары немного дорожали, какие-то остались практически без перемен в цене, но благодаря огурцу и помидору мы все-таки ушли в дефляцию. Понаблюдаем, как переменятся цены на этой неделе, что Росстат насчитает. Это будут уже данные на следующей неделе выпущены. Ну а пока движемся дальше с песнями. «Мираж», Евгений Белоусов, группа «Небо».
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

глотает пиво не спеша. Между Ленинградом и Москвой, между Ленинградом и Москвой 60 проверенных минут, стюардессы воду разнесут в небе.

уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво, не

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах московских только что было 2 балла, теперь 3 балла, но тем не менее затруднения незначительные, движения рабочие. Что еще происходит, рассказывает Александр Гранин, затем группа «Мираж», Евгений Белоусов и Сандра.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. В Басманном районе с 11 мая введут ограничения сразу на нескольких улицах. Одна полоса станет недоступной в Малом Спасоглинищевском переулке и на участке Большого Спасоглинищевского переулка. Там проведут работы по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до 7 июня.
4: Общественный транспорт.
5: На востоке города начали строить новую трамвайную линию до района Ивановская. Она пройдет от действующих путей у 3-й Владимирской улицы до улицы Столяров. Там планируется запустить 2 трамвайных маршрута. Прямой от МКАД в центр от Ивановского до Курского вокзала. Второй от района Ивановская через метро, шоссе энтузиастов и одноименную станцию МЦК.
4: Железная дорога.
5: На Белорусском вокзале открылась фотовыставка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция посвящена традиции отправления поездов Победы по местам боевой славы. В экспозиции представлено 11 фотографий с праздничных мероприятий. В ближайшие дни такие же экспозиции откроются на станции Москва-Сити, МЦД-4 и в северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В погоде сегодня проявляется некоторая нестабильность. На фоне ужарения интенсивнее испаряется влага, охлаждается и, возможно, прольется дождем или даже ливнем. Синоптики не исключали на этой неделе кратковременных дождей, ливней и гроз. В эти минуты в центре Москвы плюс 27 градусов. Вероятность осадков довольно высока сегодня в ближайшие часы. Ожидается в дальнейшем, в ночные часы. Понижение температуры несущественное. Плюс 16-13 градусов ночью. Но завтра весь день будет холодать, и к вечеру может похолодать до 11 градусов. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди завтра.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Погода в столице радует уже, можно сказать, летним теплом. Поэтому сейчас особенно хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Гулять, встречаться с друзьями и просто наслаждаться городом. А те, кто любит красоту парков, в Сокольниках открылся большой розарий. Там можно увидеть коллекционные сорта роз, редкие кустарники и другие растения. Об этом подробнее расскажет специалист по связям с общественностью парка культуры и отдыха «Сокольники» Юлия Галкина.
2: Большой розарий можно уже именовать ботаническим садом в миниатюре, так как в нем представлено более 200 наименований древесно-кустарниковой растительности, не считая многолетних травянистых растений. Розарий славится своими рододендронами, что в переводе означает «розовое дерево». Сейчас цветут первые из них – бело-розовые рододендроны даурские. Цветение подхватывает русская сакура, миндаль махровый. Есть в нашем розарии и магнолия. Можно успеть увидеть ее цветение. Также декоративно стрижены фигуры из туи в виде чеховских героев и шахматных фигур и огромные старые горные сосны. Кедровая сосна с 50-х годов прошлого века растет на нашей территории.
1: Кроме того, скоро начнется активное цветение декоративных яблонь. Давайте узнаем подробнее.
2: С 10 по 15 мая будет активное цветение декоративных яблонь посадки 50-х годов, бело-розового и розового цветения. Карликовые яблони, посаженные посетителями в 2012 году, сорта Олла. А позже всех зацветет яблоня сорта Роялти, у которой не только цветы, но и листья темно-пурпурного цвета.
1: Прогулки точно могут быть не только приятными, но и полезными. Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: В Москве встречаются затруднения. 3 балла в эти минуты по данным Яндекс.Карт. Задержаться на час можно на улице Советской, на Савихинском шоссе. От улицы Толстого до платформы Заря на час затор 4 км в час движения. Остальные затруднения можно проехать минут за 10-15, ну, может быть, 20 где-то. В целом 3 балла и затруднения незначительные.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях четверга Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. В Минтрансе рассказали о российских аэропортах, не обслуживающих рейсы. Центробанк объяснил рост спроса у россиян на наличные. Тем временем в России растут продажи алкоголя. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
12: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
13: Яркое приключение для всей семьи.
14: Я покажу тебе мир.
15: Обалдеть!
13: Большое кино про большие машины.
16: Грузовики, за работу!
13: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: вслед за группой «Секрет», «Виа», «Самоцветы», «Белый орел» поговорим в программе «Афиша» о культурной жизни столичной через четверть часа. В начале часа время новостей. Похолодание придет в Москву на все предстоящие выходные. Уже завтра мы это почувствуем. Столичный мэр сообщил об отражении атаки уже 43 направлявшихся к Москве беспилотников, и в аэропортах российских снова задержки и закрытия. Наша корреспондентка сообщала, что ее везут из Внуково в Шереметьево. В Сочи тоже перебои с работой аэропорта. Ну а в целом СМИ сообщали о 8 аэропортах по стране, что сегодня периодически не выпускают и не принимают лайнеры. Но есть и позитив. Росстат обнаружил снижение потребительских цен на прошлой неделе. Инфляция сменилась дефляцией в 0,2%. Это немного, но все-таки это произошло впервые с августа прошлого года. Еще из новостей дня. В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе белые списки не будут работать и смски вместе с ними заодно. О других новостях четверга узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. ФМ 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 17:05 в столице.
1: Новости. Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях 7 мая. Александр Гранин, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: О главном.
2: В Минтрансе рассказали о российских аэропортах, не обслуживающих рейсы. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов. Не принимают и не отправляют рейсы сейчас 8 аэропортов: Внуково, Иваново, Калуга, Пермь, Сочи, Тамбов, Череповец и Ярославль. В министерстве напомнили, что авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги при задержке рейса, включая предоставление напитков, питания и размещения в гостинице. Как пишет РБК, отмечается, что в аэропортах московского региона задержаны 30 рейсов.
1: Деньги.
2: Центробанк объяснил рост спроса у россиян на наличные. В марте-апреле этого года у жителей страны вырос спрос на наличные средства, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом, как пишет РБК, говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Издание отмечает, ранее регулятор уже высказывался о росте объема наличных, однако с налоговыми изменениями это не связывал. Тем временем в России растут продажи алкоголя, а его производство падает. За январь-апрель этого года в стране в сравнении с таким же периодом прошлого года на 0,8% вырос объем розничных продаж алкогольной продукции без учета пива, сидра и медовухи. А объем производства этих же напитков сократился более чем на 7%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, пишет РБК. Аналогичная тенденция прослеживается и по всем основным категориям крепкой алкогольной продукции. При этом показатели ликеро-водочных напитков растут как в продажах, так и в производстве.
1: Интересные факты.
2: Меж тем специалисты рассказали, почему нельзя утолять жажду пивом, а также соками и газировками. По словам экспертов, в жару пиво приводит к еще большему обезвоживанию организма из-за этилового спирта в его составе, который действует на почки, повышая выведение жидкости. А соки и газировки, в свою очередь, из-за примеси в них не могут полностью впитаться в желудок. Жажду лучше всего утолять самой обычной водой, ни колой, ни соком и ни пивом. Вода полностью впитается в ЖКТ, а затем разнесется по организму с кровотоком. Приводит газета «РУ» слова старшего преподавателя кафедры хирургии Государственного университета просвещения. Специалист также подчеркнул, что если в жару пить сладкие напитки, эффект утоления жажды будет недолгим и неполноценным, поскольку повышается сахар в крови, что вызывает новый приступ жажды. Кроме того, увеличивается еще и нагрузка на поджелудочную железу.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве сегодня ужарение случилось, и температура воздуха местами 28, ну вот местами и 25 градусов в центре Москвы, сейчас около 25-26. Немного налетели, собрались тучи, и поэтому с 28 съехал столбик термометра на пару градусов ниже. Возможно, съедет и еще, если придет дождь или гроза. Не исключены сегодня в Москве быстро проходящие, но, возможно, интенсивные дожди и грозы. Ожидается в ночные часы плюс 15-16 градусов. Завтра в пятницу переменная облачность, дожди и плюс 13-11.
1: Вечернее направление.

0: выступление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление к кастрюлькам и тазикам приходит время держать москвичам. Приходит сезон отключений горячей воды. На столичном портале мост.ру уже опубликован график отключений по улицам и домам. Каждый летний сезон горячее водоснабжение в столице отключают с мая по август на 10 дней для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Давление в магистральных трубах поднимают и смотрят, где они треснут. Ну и лопнувшие участки меняют, чтобы потом не пришлось заниматься этим в морозы. Как говорят об этих опрессовках заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства господин Бирюков, общая протяженность тепловых сетей в столице более 19 тысяч километров. Поэтому гидравлические испытания проводим с мая по август исключительно, чтобы обеспечить готовность коммуникации и оборудования к предстоящему осенне-зимнему сезону. В настоящее время максимальный срок отключения составляет 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. Ну и чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, на мост.ру на странице графика отключений в строке поиска указывайте свой адрес, улицу и номер дома и смотрите время даты отключения. Посмотреть, когда в доме отключат горячую воду, можно также в приложении «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Ну а вы что делаете во время отключения горячей воды на 10 дней? Установили водонагреватель или пользуетесь кастрюлькой и тазиком? Или ходите в фитнес, где есть душ, или в баню, где нет в это время отключений? Движемся в сезон отключений «Фэнси». Впереди Юрий Стоянов и Дрозды. Сейчас, через 5 минут, в программе «Афиша» о культурной жизни столичной.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни столичной, праздничных и не только дней рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Семейный отдых.
2: В павильоне «Макет» Москвы подготовили специальную программу к празднованию Великой Победы. 9 мая каждые полчаса там будут транслировать светотехническое шоу «День Победы». Историю, рассказанную языком света и звука, а также создающий эффект полного погружения. В этот же день на фестивале «Москва расцветай» пройдут лекции, где расскажут о роли окружающей среды и природных ресурсов в годы войны. Кроме того, в 16 часов на открытой площадке перед павильоном начнется музыкальная часть праздника. Духовой оркестр «Модерн» исполнит произведения военных лет.
0: Экспозиции.
2: А в заряде на арт-объекте «Матрешка Москвы» к 9 мая будут показывать новый тематический сюжет «История в движении». Праздничная программа включает в себя 5 сцен, посвященных событиям и символам Великой Отечественной войны. Зрителям покажут оцифрованные письма фронтовиков, советские агитационные плакаты, военную форму и цифровые копии оружия, в том числе ППШ и винтовки Мосина. Показы будут идти каждый вечер с 8 по 12 мая.
0: «Хочу все знать».
2: А Музей транспорта Москвы 9 мая запускает новый экскурсионный маршрут «Метро Героическое», посвященный станциям, которые проектировались в мирное время, но возводились уже когда на линии фронта шли ожесточенные бои. На маршруте расскажут, почему развитие метро должно было идти именно в юго-восточном направлении, как глубокие станции становились надежным бомбоубежищами и где под землей размещались библиотеки. Особое внимание будет уделено художественному оформлению, мозаикам, скульптурам и барельефам в стилях античности и арт-деко, которые прославляли героев фронта и тыла. Маршрут охватит станции Партизанская, Семеновская, Электрозаводская, Бауманская, Курская, Павелецкая, Автозаводская и Новокузнецкая. Продолжительность маршрута 1,5 часа.
0: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
8: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
11: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
10: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
12: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-777-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на фондовый рынок взяли россияне на фоне постепенного снижения ключевой ставки. А значит, и снижение ставок по банковским вкладам. Доходность вкладов перестала радовать многих россиян. И учитывая, что цены продолжают расти на все вокруг, кроме прошлой недели с дефляцией. Ну а еще с доходов по вкладам теперь некоторым приходится платить новый налог на прибыль со вкладов. Россияне решили рискнуть некоторые и понесли деньги на Мосбиржу, покупая акции публично торгуемых российских компаний. Что такое акция? Это доля в акционерном капитале, то есть россияне становятся совладельцами российских компаний, компаний, что вышли на биржу и предлагают свои акции. И по сообщениям Мосбиржи, в два раза выросли вложения россиян в акции, до 45 с лишним миллиардов рублей в минувшем апреле. В марте показатель был на уровне 23 миллиардов рублей. Ну а больше, чем в минувшем апреле, россияне инвестировали в акции только в 2022 году. Но, несмотря на такое оживление и оптимизм, россияне удвоили вложения в акции в апреле. Спрос на них, кажется, должен был бы привести к росту стоимости этих самых акций. Но, напротив, индекс Мосбиржи, отражающий в целом капитализацию всего нашего рынка, в апреле снизился почти на 4%. Иначе говоря, вместо прибыли многие могли заметить убытки на своих брокерских счетах. Вообще, с пиковых значений лета 2021 года и поныне индекс Мосбиржи снизился на треть, но никак не вырос. Ну а если учесть инфляцию за эти годы, то в реальных рублях с поправкой на инфляцию индекс Мосбиржи снизился и вовсе пополам сложился. В общем, пока что о прибылях можно только мечтать, вкладываясь в российские акции, но тем не менее, может быть, кто-то активно торгует, открывает и закрывает позиции ежедневно, еженедельно, и поэтому может оставаться вполне даже с прибылью. Движемся дальше, может быть, как раз на рынок акций. Впереди «Белый орел», группа «Добро», Андрей Ковалев сейчас.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах вечернее оживление, 4 балла по данным Яндекс.Карты. Например, на Носовихинском от Стеллы железнодорожной в Купавне до Восточного шоссе уже на час затор, 6 км в час движется. Улица Советская, также Носовихинское шоссе, также задержит от Пролетарской улицы до платформы Заря, 2 км в час движения, здесь на 2 часа пробка. Но остальные затруднения более умеренные. Александр Гранин рассказывает, что там еще на транспорте.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. 9 мая в Москве ведут временное ограничение движения. Так, уже с 5 утра для транспорта перекроют Новую, Старую и Болотную площади, а также Чугунный и Большой Кремлевский мосты. Кроме того, в День Победы могут временно частично закрыты подземные пешеходы, пешеходные переходы на Тверской. Ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий.
4: Железная дорога.
5: 9, 10 и 11 мая на втором диаметре увеличат интервалы движения. Часть составов со стороны станции Нахабино проследует укороченными маршрутами от и до станции Тушинская. Это связано с работами по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Павшино-Тушино. На Киевском вокзале представили брендированный тематический поезд ЭП-2ДМ. Состав украсили к 81-й годовщине Победы. Теперь он курсирует по 4-му диаметру, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги. Внутри вагонов размещено около 80 тематических плакатов.
4: Погода на Дорожном радио.
3: Плюс 26 градусов в Москве в эти минуты, бродят тучи, может быть, где-то местами уже прошел дождь или гроза, но у нас в центре Москвы не отмечалось ни дождя, ни грозы. Хотя, возможно, синоптики не исключают до конца сегодняшнего дня ливень, грозу или просто дождичек кратковременные. В ночные часы в основном без осадков и плюс 15-16 градусов. Завтра в пятницу переменная облачность, вновь возможны небольшие кратковременные дожди или грозы. И будет холодать. Завтра к вечеру похолодает до 13-11 градусов. Ну а в субботу, 9 мая, всего лишь от 10 до 12 тепла.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на День Победы взял наш май. О мероприятиях в столице по случаю Дня Победы я уже не раз рассказывал. Ну а теперь об опросе ВЦИОМа по случаю Дня Победы. Спустя 8 десятилетий для россиян День Победы остается одним из самых важных праздников, констатируют социологи, но отмечают, что хотя значимость праздника не поддается сомнению, его смысл постепенно трансформируется. По мере смены поколений и ухода живых свидетелей войны, акцент смещается от торжества к осмыслению цены победы. 9 мая половина молодежи воспринимает как день памяти и скорби. Вот что ответили россияне ВЦИОМу. 67% сказали, что считают 9 мая самым важным праздником. Но таких ответов стало заметно меньше в сравнении с 2005 годом, когда самым важным праздником называли праздник Победы 76%, ныне 67%. Зато четверть, 25%, считают День Победы днем памяти и скорби. В 2005 году таких ответов было меньше, 18%, теперь 25%. Тем не менее, число тех, кто собирается так или иначе отмечать 9 мая, почти не меняется. 82% ответов. Да, буду отмечать. А вот в массовых торжествах принять участие собирается лишь половина опрошенных в целом россиян, 49% ответов о массовых торжествах. Ну а вы под каким ракурсом смотрите на этот день? Больше как на праздник или уже больше как на день, когда нужно помнить о цене этого дня, как на день памяти и скорби? Движемся в сторону Дня Победы. С нами Игорь Николаев. Другие новости четверга.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Четырехпальная ситуация на улицах Москвы. Движение рабочее, затруднения очень умеренные. Большинство можно проехать минут за 15-20. Но встречаются и пробки на 50 минут на Носовихинском от переезда платформы 33-й километр до Восточного шоссе. На 50 минут затор 8 километров в час. Движение в пробке длиной 6 километров. Ощутимое затруднение можно найти в эти минуты на Щелковском от отдела ДПС до поворота на Комсомольскую улицу 9 километров в час движения. И затруднение за заметная на 35 минут на МКАДе. Внешняя сторона от Бесединского водопровода до Рязанского проспекта 18 км в час движения. В целом 4 балла.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях четверга. Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. В Кремле рассказали о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 50, а Роскомнадзор сообщил, что не планирует ограничивать доступ к популярным видеоиграм. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
10: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. Уверен 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
15: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
17: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
19: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havel.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смотрят.

0: берег детства, где звучит аккордеон.
1: Вслед за Игорем Тальковым, Валерия Шер. Поговорим о столичной погоде. А похолодание в Москву придет на все предстоящие выходные уже завтра. И в начале часа, как время новостей, как всегда. Столичный мэр сообщил об отражении атаки уже 43 направлявшихся к столице беспилотников. В аэропортах снова сегодня случились задержки и закрытия. Наша корреспондентка сообщала, что ее увезли из Внуково в Шереметьево. В Сочи тоже были перебои с работы аэропорта. Ну а в целом СМИ сообщали о 8 аэропортах по стране, что сегодня периодически не работали нормально. Но есть и позитив. Росстат обнаружил снижение потребительских цен на прошлой неделе. Инфляция сменилась дефляцией в 0,2%. Это произошло впервые с августа прошлого года. А значит, выше стала вероятность снижения ключевой ставки больше, чем на 50 базисных пунктов, и повышение доступности кредитов в ближайшие месяцы и кварталы. Еще из новостей дня. В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе белые списки не будут работать, и смс-ки с ними заодно. Ну а на столичном портале mos.ru опубликовали график отключения горячей воды. О других новостях узнаем сейчас.
2: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. 6 вечера в столице.
2: Новости на Дорожном радио.
1: О новостях четверга. Александр Гранин, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
2: Россия.
3: В Кремле рассказали о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. По словам официального представителя российского президента, на данный момент власти не рассматривают предоставление бизнесу меры поддержки в связи с ограничениями связи. Вы знаете, что меры принимаются, необходимые они, необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Так Песков ответил на соответствующий вопрос, цитату приводит РБК. Издание напоминает, ранее эксперты оценивали потери предпринимателей в марте из-за ограничений связи в миллиарды рублей.
2: Москва.
3: Тем временем число сбитых на подлете к Москве дронов уже превысило 50, об этом рассказал столичный мэр. По его словам, средства ПВО уничтожили еще 2 украинских беспилотника на подлете к городу. Таким образом, число сбитых с начала суток на московском направлении дронов превысило уже 50. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, цитирует сообщение Собянина издания РБК. Меж тем, Роскомнадзор сообщил, что не планирует ограничивать доступ к популярным видеоиграм. В ведомстве опровергли фейковые сообщения о возможных блокировках видеоигр, отметив, что, цитата, «никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается». Как пишет РБК, имеются в виду игры Battlefield, FIFA и другие. В ведомстве также призвали не распространять фейковую информацию и проверять информацию в Роскомнадзоре.
2: Интересные факты.
3: Выяснилось, что большинство россиян полагают, что приватность в интернете скоро станет роскошью. Так думают 60% участников исследования, проведенного музеем криптографии. Вместе с тем, большинство наших соотечественников считают приватность важнейшим элементом для взаимодействия в интернете. Из запрошенных 80% уверены, что приватность – это базовая установка, пишет газета.ру. Говоря же о защите данных, многие готовы делать это разными способами, но только если речь идет о незначительных усилиях. При этом, когда речь заходит о защите данных своими силами, правил безопасности придерживаются далеко не все. Так многие почти не используют менеджеры паролей или генераторы ключей доступа. И только 38% часто меняют свои пароли.
2: Погода на Дорожном радио.
1: Погода переменится, завтра будет холодать, ну а сегодня, возможно, кратковременные дожди и грозы, не исключены и ливни. Посмотрим, будут ли ливни, грозы в Москве сегодня вечером или все пройдет по области. Сейчас в Москве плюс 25-26 градусов, в ночные часы плюс 15-16, еще тепло. Ну а завтра в пятницу переменная облачность, вновь возможны кратковременные дожди и грозы, но температура к вечеру съедет до отметки против 13-11 градусов. Ну а в субботу, 9 мая, ожидается от 11 до 13 градусов и не больше.
2: Дорожное. Вечернее направление.

0: управления Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление на поздравление взял премьер-министр Михаил Мишустин и поздравил работников всех отраслей связи с Днем Радио. Что говорить, без радио не было бы ни наших сотовых телефонов, ни телевидения в прошлом веке такого значимого для всех, не было бы и, собственно, дорожного радио, которое вы сейчас слушаете. Так что процитирую некоторые слова Михаила Мишустина из сегодняшнего поздравления. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Радио. Передача информации при помощи электромагнитных волн – одно из значимых изобретений, которое придало импульс развитию телекоммуникационных технологий. Мы гордимся нашими учеными, стоявшими у истоков этого открытия, а также теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников. Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей. Ежедневно тысячи радиостанций объединяют слушателей нашей большой страны, ведут диалог с аудиторией. Они являются образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия, популяризаторами национальных языков народов России. Сегодня в отрасли происходит масштабная трансформация. Традиции органично сочетаются с передовыми инновациями, классический эфир с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами. Ну и в заключение премьер-министр пожелал вдохновения, смелых творческих поисков и новых масштабных проектов. Спасибо за поздравления Михаилу Мишустину. И хотелось бы спросить у слушателей в День радио. А вы слушаете приемник просто потому, что он встроен в автомобиль, и если бы его не было, вы бы, может, и не заметили? Или все-таки, если бы радио исчезло, это была бы огорчительная потеря, и вам бы его очень не хватало каждый день? На дорожном радио в ближайшие минуты Шер, Сергей Куренков сейчас, Юрий Антонов и группа «Аква».

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Четырехбальная картина на столичных дорогах. Затруднения встречаются, но умеренные. МКАД, внешняя сторона от Ленинского проспекта до Ясенева на 45 минут задержит 10 км в час движения здесь. На 40 минут затор на МКАДе на внутренней стороне от Молодогвардейской до Строгино 15 км в час движется. Затруднения на Носовихинском от переезда платформы 33 км до Восточного шоссе на 40 минут 9 км в час движения. И также Советская улица от Пролетарской до Восточного шоссе на полчаса 6 км в час движения здесь.
0: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru. Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Стенет в Рольф. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АОППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
3: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на рост цен давно взяла Россия, и такое явление, как дефляция, для многих даже звучит загадочно и непонятно. Что это такое? А это обратная инфляция, то есть росту цен, их цен снижение. И за предыдущую неделю впервые с конца августа прошлого года, то есть впервые более чем за полгода, Росстат обнаружил в нашей стране снижение потребительских цен. Немного, всего на 0,2%, но тем более полгода это не наблюдалось, все равно есть чему порадоваться. А значит, растет вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком, может быть, и более существенного снижения, чем мы привыкли в последнее заседание, не на 50 базисных пунктов, а сразу, например, на 100. И, может быть, на следующем заседании Центробанк уже смахнет с 14,5 ставку до, например, 13,5, а может быть, вообще 13%. А значит, кредиты станут доступнее, как ипотечные, так и автомобильные. Но кто знает, может быть, дефляция прошлой недели сменится инфляцией последующих недель. Все может быть. И если посмотреть таблицу Росстата, то можно увидеть, что цены в основном все-таки подрастали, нежели снижались. Просто огурец и помидор существенно подешевели за прошлую неделю и помогли индексу цен уйти в дефляцию. Помогали огурцу и помидору, также яйца куриные, они подешевели за неделю на 1%. Немножечко убавили в цене колбасы вареные и рис, свинина, сосиски, сардельки. А среди непродовольственных товаров ниже стали цены на телевизоры чуток, электропылесосы чуток подешевели, а также брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани подешевели и кроссовые туфли для детей взрослых, и даже мыло хозяйственный порошок стиральный чуток подешевели за неделю. А вот водка в цене не изменилась, как и легковой автомобиль отечественный новый. Они держались на своем. Помешали дефляции проявиться сильнее санаторий, пансионат и поездка на Черноморское побережье. Вот эти трое заметно прибавили за прошлую неделю. Если бы не они, дефляция была бы более выраженной. Ну а вы как считаете, будет продолжаться тренд на дефляцию, который пока только, может быть, наметился на прошлой неделе? Ну или цены будут все-таки расти и дальше? Понаблюдаем и движемся за огурцами, подешевевшими и столь существенно внесшими лепту в индекс цен. И Дмитрий Фомин с нами, «Чай вдвоем», и Александр Шевченко.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах московских умеренные затруднения. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, всего 4 балла. Большинство можно проехать за 30-20 минут. Что еще творится, рассказывает Александр Гранин. А через 5 минут время автомобильных новостей.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. На северо-западе города на участке съезда с трикотажного проезда на Пятницкое шоссе станет недоступна для движения одна полоса. С 11 мая там начнутся работы по строительству инженерных сетей. Они продлятся до конца июля.
2: Пригородное сообщение.
5: В майские праздники поменяется график движения поездов. 9 и 10 мая составы будут следовать по расписанию субботы, 8 мая электрички поедут по графику пятницы, а 11 числа по воскресенью. Кроме того, в праздничные дни дополнительно назначат почти 50 пригородных поездов.
2: Метрополитен.
5: В столичной подземке можно отправить свои пожелания ветеранам или поздравить с Днем Победы родных. На 15 стойках «Живое общение» разместили тематические почтовые ящики, которые оформили к 9 мая. Также для пассажиров подготовили более 4000 открыток. Их можно отправить с 8 утра до 8 вечера на станциях Арбатская, Площадь Революции, Александровский сад, Белорусская, Киевская, Курская и других.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Плюс 24 градуса. В дневные часы термометры показывали 28 градусов. Летние температуры. Ну а сегодня пиковый день, потому что уже завтра заметно похолодает. Ожидается переменная облачность. Возможно, время от времени небольшие кратковременные дожди или грозы. Плюс 16-15 ночью. Завтра днем будет холодать. К вечеру похолодает до 12-11 градусов. Ну а в субботу, 9 мая, ожидается от 10 до 13 всего лишь в течение дня. Ну а сегодня не исключены кратковременные дожди и грозы в столице. Будут они или не будут, покажет время.
2: Дорожное. Вечернее направление.

0: Автопередача. Главные автомобильные новости к этому моменту.
1: Рассказывает о них Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Добрый вечер всем, кто в пути. В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав с 1 марта будущего года. Как следует из документов правительства, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, по действующим нормам, если во время обязательного медосмотра у водителя обнаружат признаки заболевания, которое считается противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на обследование и лечение, а при подтверждении заболевания – на внеочередное обязательное медосвидетельствование. Новые поправки обязывают водителя, получившего уведомление о необходимости такого медосвидетельствования, пройти его в течение 3 месяцев. Если он этого не сделает, права будут считаться недействительными и подлежать аннулированию. Тем временем количество автосалонов в стране идет на спад. За первый квартал этого года в России стало на 46 дилерских центров меньше. По данным аналитического агентства «Автостат», мониторинг дилерских сетей, завершившийся в конце апреля, показал, что в стране сегодня насчитывается 2925 автосалонов. Они расположены в 2123 локациях. Как отмечают эксперты, раньше на протяжении нескольких лет количество дилерских центров в стране держалось вокруг отметки в 3000. Между тем стали известны автомобили-бестселлеры в разных российских регионах. Проанализировав продажи в первом квартале этого года, агентство «Автостат» назвало топ-3 легковушек-бестселлеров в разных субъектах страны. Так, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северокавказский федеральные округа ожидаемо забрала «Лада Гранта». Но в ряде регионов ситуация иная. Например, в Москве рейтинг возглавил BLG X50, в Петербурге – «Хавейл Джолион», тогда как «Гранта» ни в одной из столиц не вошла даже в тройку. Более того, «Джолион» стал наиболее продаваемым автомобилем и по северо-западному федеральному округу в целом. А вот в Сибири в лидеры вырвался новичок «Теннет Т7», подвинув и «Гранту», и «Джолион». Ну а на Дальнем Востоке традиционно своя атмосфера. Тройку лидеров там составили «Honda Vezel», «Mazda CX-5» и «Honda VR-V».
0: Автопередача. По будням в вечернем эфире Дорожного радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
3: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Губерна 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет.
16: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Дожму я!
17: На газ или на тормоз?
16: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
2: Дорожное радио.

0: мечты.
1: Далее на Дорожном радио Татьяна Буланова в программе «Афиша» через четверть часа о культурной жизни столичной. И в начале часа время новостей. Похолодание придет в Москву на все предстоящие праздничные выходные. Уже завтра мы это заметим. Столичный мэр сообщил об отражении атаки более 40 направлявшихся к Москве беспилотников. И в аэропортах сегодня задержки и закрытия. Всего СМИ сообщали о 8 аэропортах по стране, включая московские, где периодически не принимаются и не отправляются самолеты. Но еще из новостей дня. В Москве 9 мая полностью отключат мобильный интернет, в том числе не будут работать и так называемые белые списки, и смски, видимо, с ними заодно. А еще на mos.ru опубликовали график отключения горячей воды в столице.
2: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. 7 вечера в Москве.
2: Новости. На Дорожном радио.
1: О новостях четверга. Александр Гранин. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
2: О главном.
3: В Кремле прокомментировали дополнительные меры безопасности. Отвечая на вопрос, принимаются ли какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности российского президента на фоне угроз Украины сорвать парад Победы 9 мая, его пресс-секретарь ответил «безусловно». Пескова цитирует агентство РИА Новости. Кроме того, он напомнил о том, что объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая.
2: Столица.
3: Тем временем в Минцифры предупредили столичных жителей об ограничениях мобильного интернета на 9 мая. Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будут временно ограничены. Говорится в сообщении министерства, его цитирует РИА Новости. Отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать в своем обычном режиме. Агентство напоминает, ранее сообщалось, что 7-8 мая мобильный интернет в Москве будет работать штатно, однако введение ограничений возможно в случае угроз безопасности.
2: Москва.
3: Юные москвичи делают первые шаги в науке. В столице уже 11 лет проводят открытые научно-практические конференции для школьников. На них ребята создают собственные перспективные проекты в самых разных сферах. От агродронов до борьбы с борщевиком, до бизнес-планов по созданию эко-отелей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году в конференциях приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч.
2: Интересные факты.
3: Между тем, среди россиян растет интерес к китайскому языку, причем как среди детей, так и среди взрослых. Однако, по словам экспертов, китайский по многим причинам является самым сложным для изучения. Например, в китайском отсутствует алфавит, в нем есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Все это делает его одним из самых непростых для изучения, рассказал преподаватель китайского, победитель конкурса «Учитель года России 2025». По словам специалиста, дети начинают осваивать язык с рождения, поэтому им изучение дается проще, однако при этом все зависит все же от индивидуальных возможностей и есть риск перегрузить ребенка. Эксперты цитируют газету.ру и напоминают, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Потребление книг на китайском увеличилось в нашей стране в 2,5 раза в сравнении с 2024 годом.
2: Погода на Дорожном радио.
1: Тучи бродят, но дождя, во всяком случае, в центре Москвы пока что незаметно. Плюс 24 вместо 28 дневных градусов сейчас. Может быть, будет кратковременный дождь или гроза в столице. Может быть, сегодня они будут только по области, где уже отмечаются, а в Москву и не зайдут. Но завтра, в пятницу, ожидается переменная облачность. Тоже возможны кратковременные дожди и грозы. В ночные часы очень тепло, плюс 15-16. Но в течение дня температура будет не расти, а снижаться, к вечеру съедет до 11-12 градусов. Послезавтра в субботу переменная облачность от 10 до 14 тепла.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление к кастрюлькам и тазикам приходит держать время москвичам. Приходит сезон отключений горячей воды. На столичном портале mos.ru уже опубликовали график отключений по улицам и домам. Каждый летний сезон горячее водоснабжение в столице отключают с мая по август включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Давление в магистральных трубах существенно поднимают и смотрят, где они треснут, и лопнувшие участки меняют, чтобы этим не пришлось заниматься уже в морозы. Как говорит об этих обрисовках заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства господин Бирюков, общая протяженность тепловых сетей в Москве составляет более 19 тысяч километров. Поэтому гидравлические испытания проводим с мая по август включительно, чтобы обеспечить готовность коммуникации и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды – 10 дней – совсем не отключать нельзя, так как в любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. Ну а чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, нужно на mos.ru на странице «Графика отключений» в строке поиска указать свой адрес, улицу и номер дома. Посмотреть, где отключат горячую воду и когда, можно также в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Ну а вы что делаете во время отключения горячей воды? Установили водонагреватель? Или пользуетесь кастрюлькой и тазиком? Или просто ходите на фитнес или в баню, где в этот момент есть горячая вода? Ингрид впереди. Алексей Петрухин сейчас, через 5 минут, в программе «Афиша» о культурной жизни столичной.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О событиях культурной жизни столичной ближайших дней Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей, приветствую всех, кто в пути.
0: Семейный отдых.
2: В павильоне «Макет Москвы» подготовили специальную программу к празднованию Великой Победы. 9 мая каждые полчаса там будут транслировать светотехническое шоу «День Победы», историю, рассказанную языком света и звука, а также создающий эффект полного погружения. В тот же день на фестивале «Москва расцветай» пройдут лекции, где расскажут о роли окружающей среды и природных ресурсов в годы войны. Кроме того, в 16 часов на открытой площадке перед павильоном начнется музыкальная часть праздника. Духовой оркестр исполнит произведения военных лет.
0: Экспозиции.
2: А в заряде на арт-объекте «Матрешка Москвы» к 9 мая будут показывать новый тематический сюжет «Истории в движении». Праздничная программа включает в себя 5 сцен, посвященных событиям и символам Великой Отечественной войны. Зрителям покажут оцифрованные письма фронтовиков, советские агитационные плакаты, военную форму и цифровые копии оружия. Показы будут идти каждый вечер с 8 по 12 мая.
0: «Хочу все знать».
2: А Музей транспорта Москвы 9 мая запускает новый экскурсионный маршрут «Метро Героическое», посвященный станциям, которые проектировались в мирное время, но возводились уже когда на линии фронта шли ожесточенные бои. На экскурсии расскажут, почему развитие метро должно было идти именно в юго-восточном направлении, как глубокие станции становились надежными бомбоубежищами и где под землей размещались библиотеки. Особое внимание будет уделено художественному оформлению, мозаикам, скульптурам и барельефам в стилях античности и ар-деко, которые прославляли героев фронта и тыла. Маршрут охватит станции Партизанская, Семеновская, Электрозаводская, Бауманская, Курская, Павелецкая, Автозаводская и Новокузнецкая. Продолжительность маршрута 1,5 часа.
0: Реклама. «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
8: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
11: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
12: О, «Гиперглобус». ОГРН 104.

0: 8495-7-7-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление проверить свою удачу взяла жительница Приморья и уворовала более 700 лотерейных билетов. Но удача проверку не прошла, как и краденные билеты. И женщина ничегошеньки не выиграла. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на местную прокуратуру, 49-летняя россиянка украла лотерейные билеты на 400 тысяч рублей и стала фигуранткой дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Присвоение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Работала мадам продавцом-консультантом в точке продажи лотерейных билетов и, видимо, соблазнилась. Ну, все знают, когда готовишь еду, тяжело устоять и не соблазниться, и не закинуть что-нибудь в рот в процессе готовки. Вот она торговала билетами, да и соблазнилась. Стоит отметить, что такие случаи нередки. В декабре омская пресса писала, что сибирячка-пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, но почти ничего не выиграла. Это все не принесло ей больших денег. Ну а в марте 23-го года писали в прессе о москвиче, который уворовал 12 тысяч лотерейных билетов и тоже ничего не выиграл. Что тут можно сказать? Либо спорить с судьбой дело бессмысленное, если судьбе угодно, то и с одного билета можно выиграть. Ну и либо можно сказать, что в лотерее выигрывает только тот, кто билет это печатает, а не тот, кто покупает или ворует. Ну а вы что думаете? Можно озолотиться, покупая билеты? Или нечего тратить на эти глупые мечты деньги? Движемся дальше. Впереди Александр Буйнов, Олег Кацура, город 312. В середине часа взглянем на дороги и транспорт.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах порой встречаются облака аромата. Не все, конечно, любят густой медовый и тяжелый аромат черемухи. А вот яблоня льет тонкий, свежий аромат. Может быть, не все его даже и почувствуют. Когда и что цветет в весенний сезон благоухания? Где ходить, что обнюхивать? В нашем процветающем репортаже через 5 минут. Раньше город 312, Олег Кацура. Ну а в середине часа взглянем на дороги и транспорт. Затруднения небольшие, 3 балла. Можно сказать, что их почти нет, кроме Носовихинского шоссе. Об остальном Александр Кранин.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. В Басманном районе с 11 мая введут ограничения сразу на нескольких улицах. Одна полоса станет недоступна в Малом Спасоглинищевском переулке и на участке Большого Спасоглинищевского переулка. Там проведут работы по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до 7 июня.
4: Общественный транспорт.
5: На востоке города начали строить новую трамвайную линию до района Ивановская. Она пройдет от действующих путей у 3-й Владимирской улицы до улицы Столяров. Там планируется запустить 2 трамвайных маршрута. Прямой от МКАД в центр от Ивановского до Курского вокзала. Второе от района Ивановская через метро, шоссе энтузиастов и одноименную станцию МЦК.
4: Железная дорога.
5: На Белорусском вокзале открылась фотовыставка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция посвящена традиции отправления поездов Победы по местам боевой славы. В экспозиции представлено 11 фотографий с праздничных мероприятий. В ближайшие дни такие же экспозиции откроются на станции Москва-Сити, МЦД-4 и в северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.
4: Погода на Дорожном радио.
3: Погода в Москве начинает меняться. Сегодня бродят мощные тучи, стращают дождем, но он что-то никак в центре Москвы, во всяком случае, не идет. С 28 градусов до 24 градусов съехала температура воздуха в столице. В ночные часы тепло, плюс 15-16, а вот завтра весь день будет снижаться температура и к вечеру плюс 11-12-13 градусов. В субботу похолодает еще от 10 до 14 градусов максимум в субботу. Ожидается. Ну и сегодня до конца дня и завтра в пятницу возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Будут они или обойдут Москву стороной, покажет время.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Погода в столице радует уже, можно сказать, летним теплом. Поэтому сейчас особенно хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Гулять, встречаться с друзьями и просто наслаждаться городом. А те, кто любит красоту парков, в Сокольниках открылся большой розарий. Там можно увидеть коллекционные сорта роз, редкие кустарники и другие растения. Об этом подробнее расскажет специалист по связям с общественностью парка культуры и отдыха «Сокольники» Юлия Галкина.
2: Большой розарий можно уже именовать ботаническим садом в миниатюре, так как в нем представлено более 200 наименований древесно-кустарниковой растительности, не считая многолетних травянистых растений. Розарий славится своими рододендронами, что в переводе означает «розовое дерево». Сейчас цветут первые из них – бело-розовые рододендроны даурские. Цветение подхватывает русская сакура, миндаль махровый. Есть в нашем розарии и магнолия. Можно успеть увидеть ее цветение. Также декоративно стрижены фигуры из туи в виде чеховских героев и шахматных фигур и огромные старые горные сосны. Кедровая сосна с 50-х годов прошлого века растет на нашей территории.
1: Кроме того, скоро начнется активное цветение декоративных яблонь. Давайте узнаем подробнее.
2: С 10 по 15 мая будет активное цветение декоративных яблонь посадки 50-х годов, бело-розового и розового цветения. Карликовые яблони, посаженные посетителями в 2012 году, сорта Олла. А позже всех зацветет яблоня сорта Роялти, у которой не только цветы, но и листья темно-пурпурного цвета.
1: Прогулки точно могут быть не только приятными, но и полезными. Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
9: ОКЕЙ.
8: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

На Дорожном радио. Далее, вслед за Юрием Лозой, Павел Смеян с песней «Непогода». А она вполне возможна и сегодня, и завтра в столице, но уж по области точно местами она уже отметилась и вновь возможно. Группа «Рок Острова», группа «Роксет», Александр Барыкин. Также далее, в начале часа время новостей. Новости от синоптиков. Постепенно будет холодать. Если сегодня было 28, сейчас 24, ночью еще тепло, плюс 15-16, а вот завтра к вечеру похолодает до 11-13 градусов. И в субботу, 9 мая, весь день на этих уровнях, и в воскресенье, 10 мая, температура и останется в столице. Все, тепло уходит на все праздничные выходные. Ну а кратковременные дожди или грозы, возможно, не только сегодня в ближайшие часы, но и завтра. Я, Сергей Романов, желаю удачи в пути. До встречи завтра под вечер.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. 8 вечера в Москве.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Добрый вечер, в студии Дорожного радио Александр Гранин.
0: О главном.
2: В Кремле рассказали о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. По словам официального представителя российского президента, на данный момент власти не рассматривают предоставление бизнесу мер поддержки в связи с ограничениями связи. Вы знаете, что меры принимаются необходимые, они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Так Песков ответил на соответствующий вопрос. Цитату приводит РБК. Издание напоминает, ранее эксперты оценивали потери предпринимателей в марте из-за ограничений связи в миллиарды рублей.
0: Деньги.
2: Центробанк объяснил рост спроса у россиян на наличные. В марте и апреле этого года у жителей страны вырос спрос на купюры, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом, как пишет РБК, говорится в резюме регулятора. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Тем временем в России растут продажи алкоголя, а его производство падает. За январь-апрель этого года в стране в сравнении с таким же периодом прошлого года на 0,8% вырос объем розничных продаж алкогольной продукции, а объем производства сократился более чем на 7%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, пишет РБК. Аналогичная тенденция прослеживается и по всем основным категориям крепкой алкогольной продукции. При этом показатели ликероводочных напитков растут как в продажах, так и в производстве.
0: Транспорт.
2: Вырос в стране и спрос на новые автомобили. В апреле этого года на 32% относительно прошлогоднего апреля. Еще более заметную динамику показал сегмент кроссоверов и внедорожников, где рост спроса достиг 39%. Об этом известием рассказали эксперты Авито Авто. Как объяснили аналитики, смягчение кредитно-денежной политики позитивно влияет на настроение покупателей, что подталкивает их к реализации отложенного спроса, который сформировался еще в прошлом году. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.